легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Унеси меня туда, где дождь

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно. На большей части страны пройдут дожди, днем во многих районах сильные дожди. Местами ожидаются грозы, утром в отдельных районах слабый туман. Днем порывистый ветер, местами сильный порывистый. Температура днем в Минске плюс 10-12, в Гомеле 12-14 со знаком плюс, в Витебске и Могилеве 13-15 выше нуля, в Бресте и Гродно 14-16 градусов тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: Catch the

0: 2010 год. Полная зависимость от импорта энергоресурсов и растущие мировые цены. На 4-м Всебелорусском народном собрании принимается историческое решение строить АЭС. Сегодня белорусская АЭС работает на полную мощность. Страна обеспечена чистой, доступной энергией на десятилетия вперед, развивая экологичный транспорт и производство.
1: Энергия нашего развития. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

Свежий трек на Радио СФМ.

0: Топ-чарт Радиус ФМ с Кириллом Громовым.
1: Тройку лидеров нашего масштабного топ-чарта в прошлый раз замыкали Tame Impala и Jenny с треком «Дракула». На второй позиции располагались Шакира и Burna Boy «Дай Дай». Золотую медаль нашего рейтинга в прошлый раз забрали Hugel, Email Angel и Ultranate «I'm Moving to the Sun». Кто эти красавчики, которые окажутся на музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в 17 часов, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Radius FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно. На большей части страны пройдут дожди, днем во многих районах сильные дожди. Местами ожидаются грозы, утром в отдельных районах слабый туман. Днем порывистый ветер, местами сильный порывистый. Температура днем в Минске плюс 10-12, в Гомеле 12-14 со знаком плюс, в Витебске и Могилеве 13-15 выше нуля, в Бресте и Гродно 14-16 градусов тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM.
1: Алиса, включи топовую музыку.
2: Извини, но нет.
1: Чего нет?
2: Подписки.
1: А что можно слушать бесплатно?
2: Радиус FM.
1: Алиса?
2: Уже включаю.
0: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка — это Радиус FM.

Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ». Горячий трек. «Радиус ФМ». Топовая музыка. «Радиус ФМ». Актуальные новинки. «Радиус ФМ». Музыка днем и ночью. «Радиус ФМ». Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно. На большей части страны пройдут дожди, днем во многих районах сильные дожди. Местами ожидаются грозы, утром в отдельных районах слабый туман. Днем порывистый ветер, местами сильный порывистый. Температура днем в Минске плюс 10-12, в Гомеле 12-14 со знаком плюс, в Витебске и Могилеве 13-15 выше нуля, в Бресте и Гродно 14-16 градусов тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Мамы.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бетера.ру. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с БТРа? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в БТРа именно ты главный герой. БТРа. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
6: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знания технологий сварки металлов, умение работать в команде. 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
7: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: реально. Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения рынка.
1: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
2: Реклама. В ее взгляде космос. В ее словах поддержка. В ее шагах уверенность. Женщины делают нашу жизнь ярче, добрее и теплее. Год белорусской женщины на Радиус FM.
3: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаковский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Ну что, мои хорошие, если вчера мы еще подумывали по поводу того, доставать ли вот эту осеннюю теплую куртку, непромокаемую, то сегодня, я вас уверяю, это нужно сделать на 100% быстро, я бы даже так сказал. Сегодня вот у этой умной колонки перед выездом на работу спрашиваю, а сколько, какая сегодня будет погода? Она говорит, с 7 утра 24 часа будет идти дождь. Я да. не хочу ей верить, даже не если будем. Она права.
2: Знаешь что, выдергивай ее из розетки. Вот как только она какую-то чушь сморозила, ты ее из розетки. Значит,
3: как
2: я слышал,
3: наказание.
2: Она обучается, она да? станет позитивнее в перспективе.
1: Хорошо, тогда умные колонки будем обучать на хорошую погоду. Всем доброго утра, это Пробудители на Радиус FM. 7 утра, 1 минута в Беларуси. И прямо сейчас мы расскажем о планах на будущее.
3: Тебя сегодня ждут просто незабываемые ощущения. Астролайф, расскажем, что звезды предсказывают тебе сегодня.
2: Дальше разгоним осеннюю хандру в улыбнуло. Мемы и шутки из интернета, все это для тебя.
1: Потом, пока ты спал, расскажем о женщине, которая нашла соседа, тайно поселившегося в ее доме.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Олеся Матусевич. Олесенька, привет! Тебе рассказывай, что там в стране и мире.
4: Доброе утро! Далее расскажу о мобильном приложении от Гостаможенного комитета и о том, как ученые создали солнечную электростанцию, работающую под водой.
0: В Беларуси 7 часов утра. В радиусе новостей.
4: В Беларусь с визитом прибыла военная делегация из Вьетнама во главе с начальником главного политического управления Вьетнамской народной армии. Встретивший гостей помощник министра обороны Леонид Косинский обсудит с коллегами вопросы двустороннего военно-политического сотрудничества, а также проведет для вьетнамского руководства встречи с белорусскими военными и экскурсии по историческим мемориальным комплексам. В Беларуси к концу этого года запустят мобильное приложение для электронной очереди на границе для легковых и грузовых машин. Кроме того, с 1 октября срок действия брони места в очереди составит 30 дней, за которые нужно въехать в зону ожидания, пройти регистрацию или вернуть деньги. В этом году состав вакцин против гриппа обновлен полностью из-за мутации вируса. Минздрав рекомендует прививаться с октября. Пик заболеваемости ждут в январе-феврале, отметив, что вакцину от гриппа и COVID-19 можно сделать в один день. Сейчас в Беларуси растет число обычных сезонных ОРВИ, а также фиксируются единичные тяжелые случаи коронавируса у людей из групп риска. Литва заключила 10-летний договор с американской EQT Corporation на поставку сжиженного природного газа с 2027 по 2036 год. Эти закупки обеспечат около 40% потребностей страны и защитят литовских потребителей от резких скачков цен на европейском рынке. Сейчас Литва закупает его в Норвегии и США, а также может получать природный газ по трубопроводу из Польши. Китайские ученые успешно испытали первую в мире подводную солнечную электростанцию, работающую в открытом море на глубине 10 метров. Система на основе перовскита смогла вырабатывать энергию даже в полумраке океана, доказав возможность питания подповерхностных операций. И последнее. Наполни свой дом топовой музыкой в одну секунду. Команда «Алиса, включи Радиус FM» запустит наш эфир на твоей умной колонке. Никаких платных подписок, только топовая музыка. Это все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно. На большей части страны пройдут дожди. Днем во многих районах сильные дожди. Местами ожидаются грозы. Днем порывистый ветер, местами сильный порывистый. В Минске днем плюс 10-12. В Гомеле и Могилеве днем плюс 12-14. В Витебске днем 13-15 со знаком «плюс». А в Бресте и Гродно 14-16 выше нуля. В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей «Радиус FM». Далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: будите на Радиус FM. Радиус FM.
1: 7 часов 9 минут в стране. Это Радиус FM. Доброе утро. Привет тебе. Пришло время посмотреть звездную инструкцию. Чего там помимо плохой погоды на сегодня нам наобещали. Начнем с наших знаков, потом и про твой вторник расскажем.
2: Мне сегодня надо действовать смелее. Но есть один нюансик. Подробности моей личной жизни будут обсасывать не только вы, а еще и весь мир.
1: В смысле, мы-то нам так и не рассказали подробности своей жизни, поэтому мы ничего не знаем.
3: Да, но очень сильно хотим.
1: Да.
3: Я прислушиваюсь сегодня только к себе и самостоятельно делаю все выводы.
1: Круто. Извините. А мне, знаете, что написали? Складывается впечатление, что составители гороскопа, видимо, потеряли свои календари. Очень скоро мы расскажем, о чем идет речь. Сейчас будем рассказывать про твой вторник. Внимание.
0: Астролайф.
2: Овны, сегодня отличный день для гостей и застолий. Где бы вы ни оказались, в роли хозяина или гостя скучно точно не будет.
1: Чувствуете, да? Вторник. Какие гости? Какие застолья? В 5 утра вставать и на эфир ехать. Едем дальше. Тельцы, времени становится все меньше, поэтому придется ускориться. Главное, не позволяйте спешке превратить хорошую работу в работу на скорую руку.
3: Близнецы, придется привыкать к обычному отношению окружающих. Похоже, последнее время вас слишком хорошо избаловали вниманием.
2: Раки, друзья, это прекрасно. Но иногда даже самые любимые люди умеют утомлять. Сегодня от некоторых захочется ненадолго спрятаться.
1: Львы, действуйте смелее, если готовы к тому, что некоторые подробности вашей личной жизни могут стать публичными.
3: Девы, сегодня стоит внимательнее прислушаться к собственным чувствам. Даже мелочи, которые обычно кажутся незначительными, многому вас научит.
2: Весы, серьезных результатов сегодня ждать не стоит, поэтому не усложняйте себе жизнь. Лучше расслабьтесь и, как говорится, получайте удовольствие.
1: Неплохо, скорпионы. Из-за собственной неосторожности вам придется приложить немало сил, чтобы выполнить обещанное.
3: Стрельцы, то, что еще вчера казалось понятным и продуманным, сегодня вдруг превратится в сплошную путаницу.
2: Козероги, ситуация начнет заметно меняться к лучшему, но от вас потребуется главное условие – желание сотрудничать.
1: Водолеи, сегодня придется заниматься чем-то неприятным. Не жалуйтесь слишком громко, судьба может услышать и решить, что способна придумать вариант похуже.
3: Ну и закончим рыбами. Сейчас вы находитесь в очень перспективном положении. Постарайтесь не просто сохранить то, что уже имеете, а использовать возможность с максимальной пользой.
2: Максимальная польза, я считаю, это про наш эфир. Далее тебя ждет улыбнула мемы и шутки из интернета.
0: Пробудитель на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Время поднимать друг другу настроение. 7 часов 17 минут на Радиус FM. И прямо сейчас у нас улыбнула.
2: Простите, но мне почему-то очень понравилась эта шутка. Чтобы запастись березовым соком, папа Карло регулярно давал Буратино мочегонное.
1: Кошмар, зачем? Так, смотри, у меня такая, про каждого из нас, наверное, штука. Есть такое время суток, когда уже поздно читать книгу или поздно смотреть кино, поэтому ты просто сидишь в интернете 5 часов.
2: Да, это база.
3: Прошли те времена, когда пакетик с чаем заваривался 2 раза. Теперь я вырос и делаю это 3.
1: Неплохо. Мы 3 расскажем тебе что-то интересное сегодня, ну а самое ближайшее, пока ты спал, через пару минут расскажем о женщине, которая нашла соседа, тайно проселившегося в ее доме.
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: Доброго тебе утра, это Пробудители на Радиус FM, 7.23 в Беларуси, и прямо сейчас мы расскажем о женщине, которая нашла соседа, тайно поселившегося в ее доме.
0: Пока ты спал.
2: Ой, историю тоже можно продавать спокойно в Голливуд по вот этой истории, писать сценарий, дальше снимать хороший фильм. Значит, все это было в Великобритании. Женщина действительно рассказала о том, что вначале подружилась с соседом, а потом оказалось, что он у нее тайно живет, а потом еще и дом поджег. Сейчас я все... Знаешь, хронологию восстановим эту всю. В 2013 году она переехала вместе с сынишкой в дом. Был сосед некий, ну, в другом доме живший. Одинокий, вроде хороший, спокойный. Знаешь, вот как в ЧП говорят потом, когда соседи опрашивают. Вы знаете, такой тихий был.
3: Да.
2: Кто бы мог подумать? Вот это про ее соседа. Она стала, ну, наверное, из чувства жалости приглашать его к себе домой. Они там смотрели что-то сериалы. Никакого интима, понятно, никаких намеков на отношения. Он поладил с сынишкой, там хорошо с ним проводил время, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Потом однажды ей нужно было уехать к сестре, взять с собой, естественно, своего сына, а собака оставалась в доме. Она говорит: сосед, присмотри, пожалуйста, за собакой. И уже на следующий день она стала получать сообщения от других соседей о том, что он стал водить туда каких-то маргиналов, короче.
1: Ужас какой.
2: Она прибежала обратно, говорит: что это происходит такое у нас? Все начало отрицать, я реально не в курсе, понять, простить.
3: Как я здесь оказался вообще?
2: Да, и трамвай, достаньте, больно очень. Вот, ну, она ему поверила, уехала опять к сестре, и потом все эта история повторялась, опять он стал туда кого-то приводить, опять соседи стали жаловаться. В общем, она вернулась уже с милицией. Милиция нашла на чердаке куриные кости, шампунь, гель для душа и бутылку, ну, с человеческими отходами, скажем так. Все, после этого она сказала: ты сюда больше не ногой, сменила все замки в доме, все, уехала опять к сестре, ну, зачем-то ей надо было постоянно ездить к сестре, после чего получила сообщение, что дом горыть.
3: Ужас!
1: Но и он его спас? Типа?
2: Повезло. Нет, повезло, что дом горел. Это, знаешь, соседи преувеличили, просто дверь начала гореть, вызвали пожарных, все потушили. Оказалось, что это он. По камерам потом уже наружных наблюдений со всех остальных домов посмотрели. Вот так. А теперь ему грозит 6 лет тюрьмы. Я просто подумал, что человеку, возможно, ну, не нравилось жить у себя. Он хотел жить где-то еще.
1: Нет, а там, да, и теперь...
3: А представь, если он притворился, что он живет где-то по соседству, может, а на быть. Самом деле, ну, еще до покупки этого дома жил там.
2: Хорошая идея, кстати. Возможно, он просто из мест не столь как... отдаленных.
3: А вышел. Потом, как домовой, знаешь, домовых, когда выгоняют, они гадости начинают в дом делать. Вот да. Он как домовой.
2: Карлсон уже не тот.
1: Я бы вообще сказал ему, вот после того, как он дверь поджег, просто ля ты, крыса.
0: Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки. Catch

0: Пробудители.
1: Это Пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус
2: FM. Белорусская столица, 7 утра, 31 минута. Доброго тебе утра. Это Пробудители на Радиус FM. Мы продолжаем свою утреннюю миссию.
3: Не просто продолжаем, у нас премьера, можно сказать. В ближайшие полчаса будем играть в нашу новую игру «Зверопой». Мы вместе с тобой будем отгадывать очень милый, пушистый кавер.
4: А потом улыбнула мемы, шутки, заразительный смех Васи Чехова. Все, что поднимет себе настроение.
3: Не уверен насчет заразительного моего смеха, ну да ладно. Ну а прямо сейчас у нас в студии Олеся Мутусевич. Привет тебе. Рассказывай, что там происходит на дорогах.
5: Привет. Проверим ситуацию на дорогах Минска. Яндекс.Пробки оценивают ее на данный момент в 2 балла, то есть дороги почти свободны. Небольшие затруднения есть на улице Колесникова, улице Кунцевщина до улицы Одинцова. Ты простоишь там 10 минут. А также на улице Одинцова от улицы Тимошенко до улицы Лобанка. Ты там простоишь 5 минут. Мы продолжаем следить за дорогой, а также за погодой.
0: Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно. На большей части страны пройдут дожди. Днем во многих районах сильные дожди. Местами ожидаются грозы. Днем порывистый ветер, местами сильный порывистый. В Минске днем плюс 10-12, в Гомеле и Могилеве плюс 12-14, в Витебске днем 13-15 со знаком плюс, а в Бресте и Гродно днем плюс 14-16. О пробках и погоде рассказывала Олеся Матусевич. А впереди «Пробудители».
0: Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM.
1: Вот мой тебе честный совет. Прямо сейчас делай погромче, потому что буквально через 5 минут мы начинаем нашу новую игру. 7 утра, 39 минут в Беларуси. Привет тебе, это Радиус FM, это Пробудители. И мы поиграем в Зверопой. Тебе нужно будет угадать, какой популярный трек намяукали, прогавкали или даже прожужжали наши братья меньше. Поймешь по мелодии, что за трек, подарок твой.
2: Ну а пока оставляй заявку на участие в нашей игре. Все, забываем про Телеграм, нет его больше для заявок. Заходим на сайт radiusfm.by, и в самом низу сайта есть такая маленькая форма у участника наших игр. Заполняй эту форму, и мы с удовольствием с тобой поиграем.
3: А подарок у нас актуальный, крутой, осенний. Да. Это брендированный зонт от Radius FM.
0: Пробудитель на Radius FM. Реклама.
4: Галя, у нас Галя, у нас оплата!
5: Круг для вас будет как раз.
4: И что, получится оплатить?
5: Конечно! Ведь Скрок – это быстро, безопасно и с бесплатным оборудованием от банка Белвеб.
4: Крок плюс Белвеб касса 5 в одном. Выгодно для бизнеса, удобно для клиента.
6: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 7.43 в Беларуси. Привет тебе, это Радиус FM. И прямо сейчас мы сыграем в Зверопой.
0: Зверопой. Зверопой.
2: Заставка супер, да. Правила у нас очень простые. Участник услышит мелодию, которую намяу-мяукали, прогав-гавкали или прожужжали наши братья Миши.
3: Очень хорошо.
2: И по этому пушистому каверу участнику нужно будет понять, какой популярный трек скрывается за этой мелодией, собственно.
3: С одной стороны, кажется, да, что все очень просто, а с другой, ну, будем смотреть. Галина сегодня с нами играет. Галя, доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Как там твое утро? Что делаешь?
4: Собираюсь на работу. Все отлично.
3: Собираешься на работу. Одна собираешься на работу. Будет тебе кому помочь или нет?
4: Нет, одна, к сожалению.
3: Одна. Будешь рассчитывать на свои силы. Хорошо, Галь. Ну, готова ли ты слушать?
4: Готова, да.
1: Итак, если готова, слушаем один раз задание внимательно.

0: Сейчас все, кто едут в школу, резко такие: это же вот это! Галь, что скажешь?
1: Да, это Ваня Дмитриенко, да?
0: А трек?
2: А трек?
1: Ой, сейчас, наверное, не скажу.
2: Ну, можешь проговорить хоть строчечку какую-нибудь, хоть что-нибудь из песни, чтобы мы понимали, что ты понимаешь.
1: Вот там мы не будем знать, кем мы.
2: Давай сверяться.
0: Вот оно.
3: Я завяжу тебе глаза, и ты не будешь знать, где мы.
2: Класс.
0: Вась, давай.
2: Я мяу-мяу только могу.
3: Твои стены.
0: Совершенно верно, красотка. Мы тебя поздравляем.
1: Спасибо.
4: Ты получаешь брендированный зонт от Радиус FM.
2: Ну а чтобы тебе не грустно ехалось до работы или собиралось, через парочку минут улыбнула мемы и шутки из интернета.
5: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
6: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ерип или у распространителей.
5: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Время хорошего настроения. 7.49 на Радиус FM. Прямо сейчас улыбнула. Мемы и шутки из интернета.
2: Не знаю, вот факт это или нет, Вась, это у тебя надо спросить. Ну, потому что ты знающий просто.
1: Я думал, что про пенсию.
2: Измена может быть только в официальном браке.
1: Так.
2: А без него это называется кастинг.
1: Кастинг. Ты же понимаешь, что я без адвоката не могу отвечать.
2: Да.
1: Я продолжу. Вот такая. В компании все сотрудники почему-то приходят вовремя. А секрет очень простой. 30 работников, 29 бесплатных парковочных мест.
3: Класс.
2: Нормально.
3: Пришел мужик к врачу и говорит: доктор, у меня в ушах звонки раздаются. Ну, врач ему отвечает: вы просто не отвечайте.
1: Ну да, в ЧС игнорьте.
0: Пробудитель на Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. Радиус

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Белорусской столице 8 утра ровно, это «Пробудители» на Радиус ФМ. На календаре у нас 22 сентября. Все-таки осень официально началась. Да, дала свой старт и даже не грустно.
2: Отлично.
1: Вообще чудесно. Осень очень красивая пора года. Не надо вот впадать в какую-то депрессию, знаешь, вот эта вот вся история.
2: Еще после осени обязательно случится Новый год. Это
3: да, а потом весна. Лето.
2: Да, весна.
3: Нет, весну
2: так
3: пропускаем.
1: Да, весной. Представляешь, что с Аней весной творится?
2: Так сейчас осень, обострение, что же работает?
1: Ужас. Ребят, давайте расскажем о планах на будущее.
3: Мотивацию поднять, разгоняем осеннюю хандру. Улыбнула мемы, шутки из интернета.
2: Потом скорой звука мы продолжаем наш марафон, где главный подарок этой недели — умная колонка Алиса.
1: Ну а прямо сейчас в нашей студии Олеся Матусевич. Олесь, доброго тебе утра. Расскажи, что сегодня произошло в стране и мире.
4: Доброе утро. Сейчас расскажу, какой фильм от Netflix ждать в конце этого года и где сегодня предложат новые вакансии.
0: В Беларуси 8 часов утра. В радиусе новостей.
4: Вторая международная промышленная выставка «Иннопром Беларусь» пройдет в Минске с 30 сентября по 2 октября и охватит сферы машиностроения, автоматизации, химпрома и IT. Участие в мероприятии уже подтвердили зарубежные делегации из Ирана, Кубы, Венесуэлы, Никарагуа, Зимбабве, Камбоджи и Мьянмы, а также представители 35 регионов России, которых Беларусь намерена познакомить со своими новыми промышленными разработками. С 1 октября этого года в Беларуси вступают в силу обновленные правила приема и обработки электронных налоговых деклараций и документов. Налоговые органы будут автоматически отказывать в приеме и прекращать обработку документов, если подпись принадлежит лицу без подтвержденных полномочий представителя, если скомпрометирован личный ключ ЭЦП или если декларация подается уже в проверяемый период, за исключением случаев учета результатов проверки. Комитет по труду Мингорисполкома проведет день открытых дверей сегодня с 10 утра до 4 часов дня. Соискателям предложат около 350 рабочих мест в сферах охраны, энергетики, строительства и транспорта. Гости мероприятия смогут пройти предварительное собеседование, узнать об условиях труда и получить консультации специалистов по адресу улица Берестянская, 20. А с собой необходимо взять паспорт, трудовую книжку и документ об образовании. Президент Южной Кореи призвал США ослабить санкции против КНДР в обмен на заморозку ее ядерной программы и ракетных разработок. По его мнению, такой компромисс эффективнее неработающих ограничений, тогда как попытки добиться немедленной полной денуклеаризации корейского полуострова в текущих реалиях не принесут результата. В сети появился официальный трейлер фильма Netflix «Приключения Клиффа Бута» спин-оффа «Однажды в Голливуде», режиссером которого выступил Дэвид Финчер по сценарию Тарантино. Сюжет разворачивается в 1977 году вокруг персонажа Брэда Питта, решающего проблемы крупнейшей киностудии, а бюджет картины превысил 200 миллионов долларов. Премьера ленты запланирована на конец этого года. И в завершении. Радиус FM звучит там, где есть интернет. Заходи на сайт radiusfm.by, нажимай кнопку play и бери топовую музыку с собой на пробежку, в офис или в дорогу. Это все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно. На большей части страны пройдут дожди. Днем во многих районах сильные дожди. Местами ожидаются грозы. Днем порывистый ветер, местами сильный порывистый. В Минске днем плюс 10-12, в Гомеле и Могилеве днем плюс 12-14, в Витебске днем плюс 13-15, а в Бресте и Гродно днем 14-16 со знаком плюс. В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей Радиус FM. Далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, 8 часов 10 минут на Радиус FM, и прямо сейчас у нас улыбнула свежая подборочка мемов и шуток из интернета.
2: Ни один мускул не дрогнул на лице жены, когда муж признался в измене. А вот нога не стерпела, дрогнула. Теперь он не извиняет, ему просто нечем.
1: Да, через 2 недели левый глаз стал немножко видеть. У меня такая, смотри, скатертью дорожка, вот такое выражение же есть. Вот есть у меня интересный перевод его. Это колумбийское угощение для особо почетных гостей.
2: Осуждаю, очень.
3: У меня более что мирское. Табличка на двери. Туалет не работает. Завтра починят, не ссыте.
1: Через пару минут в нашем эфире наконец-то скорость звука. Продолжим наш недельный марафон. Главный подарок этой недели — умная колонка Алиса.
0: Пробудитель на Радиус

0: wanna dive.
1: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
2: 8:16 в Беларуси. Доброго тебе утра. Это «Пробудители» на Радиус FM. И буквально через 5 минут мы поиграем в скорость звука.
3: Участнику предстоит сделать ставку, за сколько секунд он или она смогут отгадать топовый трек Радиус FM. Меньше секунд, больше шансов на победу.
4: Ну и сегодня такая патовая ситуация. Выбирать придется в любом случае одну секунду, потому что вчера у нас появился претендент, сорвавший куш, что называется, набравший наибольшее количество баллов. Ну пусть тебя это никак не пугает. Все еще реально. Ну а чтобы стать участником скорости звука, забываем про Телеграм. Заходим на сайт Радиус fm.by. Внизу сайта есть такая маленькая форма участника. Заполни ее, и будет тебе счастье.
3: А главный подарок этой недели – умная колонка Алиса. У тебя есть все шансы.
1: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
5: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.by.
6: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
7: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ереб или у распространителей.
8: Посмотрите на небо, звезды, планеты, Млечный Путь. Наша Вселенная расширяется.
9: Как и вены на ногах.
8: Посмотрите на Диасмин ЛФ.
10: Диасмин ЛФ помогает уменьшить ощущение тяжести, усталости и боль в ногах при венолимфатической недостаточности. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой. Диасмин ЛФ – всего одна таблетка в день.
11: Реклама лекарств и препаратов имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением знакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СО «Экфарм Беларусь».
1: Реклама.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 8:22 в белорусской столице. Это Пробудители на Радиус FM. И мы готовы поиграть в скорость звука.
0: Скорость звука.
3: Вообще, обычно участнику надо сделать ставку, за сколько секунд он сможет отгадать топовый трек нашего радио Радиус FM. Но сегодня, потому что в понедельник победил человек и выбрал одну секунду, сегодня тоже нужно выбрать одну секунду. Другого шанса не будет. Вот. Поэтому желаю удачи.
4: Да,
3: реально.
4: Да, на самом деле, вот скрестили там, что там, пальчики, кулачки зажали, все это сделали. Вячеслав сегодня с нами играет. Слава, доброе утро, привет.
2: Славик!
5: Да-да-да, слушаю.
4: Как твое утро? Доброе утро, привет.
5: Порядок, порядок.
4: Чего делаешь?
2: Я бы сказал, доброе, безработное.
5: Супругу на работу везу.
2: Как супругу зовут? Ты не один сегодня.
5: Марина, Марина.
2: Мариночка, на тебя вся надежда, как семейная, так и игровая.
4: Сейчас немного обрисую тогда ситуацию. В случае, если Вячеслав вместе с Мариной, с женой угадает за одну секунду, мы экстренно будем звонить внутри эфира уже Сергею и там между ними разыгрывать супер-игру. Вот так. Ну, а если нет, то нет. Слава, Марина, готовы?
5: Да.
4: Всего одна секунда. Переспрашивать потом ничего нельзя, слушать можно только один раз.
5: Угу.
2: Итак, если готовы, слушаем одну секунду внимательно. Оп.
4: Ну что?
5: Грустный дэнс.
3: Это кто угадал, ты или жена сказала?
5: Это я, жена еще слушает.
2: Жена еще спит, да? Так, мы останавливаемся на том, что ты говоришь, что это грустный дэнс, правильно?
5: Да, я думаю, да.
2: Давай проверять.
6: Под грустный дэнс я отпускаю нашу любовь.
4: Вот это да! Сейчас Пашенька очень быстро у нас будет набирать Сергея.
5: Финал, подожди,
4: Слава, рано радуемся, потому что сейчас для Сергея и для тебя будет объявлена суперигра. Прозвучит всего одна секунда трека для вас обоих. Кто быстрее поймет, что это за песня, кто быстрее выкрикнет название этой песни, ну или как-то даст нам понять, что он понимает, что это за песня, вот тот и забирает вот так досрочно умную колонку с Алисой.
2: Итак, Сергей у нас уже на линии. Серега, доброго тебе утра!
7: Да-да, доброе-доброе утро.
2: Ну как вы, чемпионы?
7: Чемпионство тяжело держать, да.
2: Да. Ребят, ну как есть. Напоминаю, слушаем одну секунду, да, и кто быстрее, как бы, тот и забрал. Готовы?
7: Да-да-да.
2: Итак, если готовы, ну я в шоке, одна секунда внимательно.
7: Ой-ой-ой.
4: Угу, тоже история.
2: Ребята, соберитесь.
5: Ну, это вам не грустный дэнс и не солнце монах.
3: А я бы сказала, что это изи.
2: Это моя любимая песня
3: есть. Разбуди жену, быстро буди ее еще раз.
4: Давайте, без этих самых. Без этих самых. Без подсказков.
3: Без подсказков.
7: Сложно, сложно.
3: Что жена говорит?
5: У меня даже нет вариантов.
4: Ну что, давайте так, если вы оба не против, еще раз секундочку эту запустим.
2: Ну, давай две, да.
4: Давайте,
2: ребят, две внимательно.
4: И это...
2: Ну, ребят, ну так же легко.
3: Надо лучше было слушать песни нашего радио.
2: Мне даже друзья в WhatsApp уже пишут, что ребят, ну!
4: Сейчас полстраны такие, ну! Почему он?
3: Вот они!
2: Ребята из Баранович, которые там, ну! Собрали целые Барановичи недавно, а? Так, в Минске.
7: НК, нет.
2: Это кто?
7: НК.
2: Что за трек?
7: Блин.
2: Выключайте радио, ребят. 3, 2, 1. Ну!
7: НК.
2: МК. Ну!
7: Это же НК, правильно.
2: Нам надо трек.
4: 3 секунды.
2: Нам надо трек.
3: Ну хотя бы напойте.
2: Слушаем 3 секунды.
7: Гламур.
6: Гламур. Блонды, гламур и брюнетки.
2: Это кто? Слава, ты крикнул.
7: Это Серега.
2: Серега! Серега, вот твои аплодисменты.
3: Сергей, мы тебя поздравляем, ты получаешь умную колонку Алису.
4: Ну, а мы напоминаем о том, что пока ты добираешься до работы, через парочку минут мы расскажем тебе, где лучше проехать, а куда лучше не соваться.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус
2: FM. 8:32 в Беларуси. Конечно, сегодня у нас эфир напряженный, да. Я бы сказал, такой очень-очень горячий. Но и мы...
3: Такой же горячий,
2: извините,
3: как ты, Паш.
2: Пожалуйста, да. Мог бы быть, но, к сожалению, не сегодня. 8:33 в Беларуси. Мы продолжаем нашу утреннюю миссию.
4: На этом подарки ни в коем случае не заканчиваются. В ближайшие полчаса играем в «Не и им не тут». Это настоящая битва интуиции и искусственного интеллекта прямо в нашей студии.
3: А потом улыбнула мемы и шутки из интернета.
4: Ну, а прямо сейчас в нашей студии Олеся Матусевич. Привет тебе. Рассказывай, как там дела на дорогах?
5: Всем привет! Расскажу, как не потерять бесценные утренние минуты в городских пробках. Итак, Яндекс.Карты оценивает ситуацию на дорогах Минска в 6 баллов. Пробка на 23 минуты на МКАД от Брестского шоссе до Игуменского тракта. Есть затруднения на улицах Долгобродской, от улицы Чеботарева до Ботанической улицы. Там ты потеряешь 12 минут. Также на улице Громова от МКАД до улицы Сергея Есенина. Там ты задержишься на 9. Планируй свое утро вместе с нами. Дальше о погоде.
0: Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно. На большей части страны пройдут дожди. Днем во многих районах сильные дожди. Местами ожидаются грозы. Днем порывистый ветер, местами сильный порывистый. В Минске днем плюс 10-12, в Гомеле и Могилеве днем плюс 12-14, в Витебске днем 13-15 выше нуля, а в Бресте и Гродно днем плюс 14-16. О пробках и погоде рассказывала Олеся Матусевич. Впереди пробудители.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Ну а мы продолжаем дарить подарки на Радиус FM. 8 утра, 39 минут в белорусской столице. И буквально через 5 минут поиграем вне и имне тут.
2: Если хочешь проверить свои силы, хочешь поиграть с нами, тогда заходи на сайт radiusfm.by. Внизу сайта есть такая маленькая форма участника наших игр. Заполняй эту форму, и, возможно, именно ты станешь участником.
3: И хочу напомнить, что получит наш любимый победитель. Это 2 билета на масштабный фестиваль Зубрфест.
0: Пробудитель. На Радиус FM. Реклама.
4: Меня зовут Виктор Степанович. Я юрист. Чем сложнее ситуация, тем ценнее возможность быстро разобраться в ней. Для этого у меня есть ИИ-помощник «Нормативка.бай». ИИ-помощник «Нормативка.бай». Быстро, четко, надежно.
5: Великое княство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
0: Реклама.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: 8:43 в Беларуси, и Пробудители на Радиус FM продолжают дарить подарки. Прямо сейчас поиграем «Вне и им не тут».
2: Не им не тут.
3: Напомню правила игры. Два голосовых сообщения с одним и тем же текстом. Мы услышим, а одно сделал настоящий человек, второе сделал и искусственный интеллект. Задача нашего участника — отгадать, где, кто, какое сделал. Отгадает — получает подарок. Не отгадает — то получает подарок тот человек. Так, я уже за СМА запуталась. Получает подарок тот человек, который, короче, записал нам голосовое.
4: Есть ощущение, осеннее обострение у человека.
5: Есть ощущение, что вот это объяснение правил тоже искусственный интеллект создал.
4: Знаешь, развернутое.
5: Поток мыслей. Ладно, отвлеклись. Инна сегодня с нами играет. Доброе утро, привет тебе.
6: Доброе утро.
5: Как твое утро? Что делаешь там? Рассказывай.
6: На работу иду.
5: Молодец. Одна идешь или будет у тебя там какая-то фанатская база?
6: Одна.
5: Идешь.
4: Ты как... с нами, ты не одна.
5: Конечно. С нами и с двумя голосовыми сообщениями. Готова ты отгадывать?
6: Готова.
4: Итак, если готова, слушаем первое.
7: От зари до зари.
5: Хорошо.
4: И второе.
8: От зари до зари.
5: Угу.
4: От темна до темна.
6: Ну, я думаю, первое — это ИИ.
5: Женский голос — это искусственный интеллект, да, а мужской — это уже мужской. Живой человек.
6: Угу.
5: Ну что ж, тогда все, что нам остается сделать, это поздороваться с автором. Автор, доброе утро, привет тебе.
9: Доброе утро.
5: Да!
4: Инночка, совершенно верно. Влад, нам, пожалуйста, для протокольной галочки, повтори, пожалуйста.
9: От зари до зари.
5: Молодец.
3: Супер.
4: Мои аплодисменты.
3: Мы тебя, Инна, поздравляем. Ты получаешь два билета на масштабный фестиваль «Зубр-фест» 25 и 26 сентября в Беловежской пуще «Зубр-фест». Два дня драйва на свежем воздухе. Люся Чеботина, Антоха МС, Ева Польна, группа «Пицца», «Дрозды» и лазерное шоу. Планируйте уикенд и встречаемся на «Зубр-фест».
5: Планируй свое утро также вместе с нами. Через пару минут улыбнула мемы и шутки из интернета.
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: или у распространителей.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Реклама. Ты на волне топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе. 8 часов 49 минут в стране. Это Радиус FM. Время улыбнуло, время мемов и шуток из интернета.
2: Ребят, простите, но мне почему-то очень смешно. Покупатель, недовольный качеством навоза, так и не смог подобрать подходящего эпитета.
1: Нормально. Смотри, а у меня такая... Вот что всегда меня поражало в общественных туалетах, почему столько людей ходят в них с фломастерами?
2: О, да, кстати.
1: Зачем?
2: Есть вопросы.
3: У меня шутка про маркетплейсы. Если на каком-либо маркетплейсе резко подняли цены на какой-то товар, готовьтесь, скоро вы станете свидетелем новой акции с ошеломительными скидками на этот самый товар.
1: Да.
0: Пробудители на Радио СФМ. Радиус FM.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Вот недавно прочитал, что человеческий мозг, он очень сильно любит себя накручивать, да?
2: Да. Сам
1: и
2: себя.
1: Психологи выявили такую крутую штуку, что ты же можешь мозг перенастроить, чтобы накручивать себя только на счастье. То есть с негатива переключить мозг на счастье, и ты всю жизнь будешь счастлив. Ты будешь ходить с позитивным настроением,
2: улыбаться. И не забудь кидать аффирмации в космос, чтобы у тебя было много денег.
3: У нас, кажется, родилась новая Блиновская. В студии, я напоминаю, накончила плохо.
1: Ребят, ну а чё? Ну, как есть. Ну, 8.59 Беларусь, это Радиус ФМ. Доброго тебе утра, это Пробудители. И прямо сейчас мы расскажем о планах на будущее.
2: К сожалению, магнитными бурями ты сегодня оправдаться не сможешь. Их нет на небе. Но мы подготовили для тебя Астролайф гороскоп на сегодня.
3: Продолжим мы это утро в компании крутых мемов и шуток из интернета в улыбнуло.
1: Потом вот этот поворот. Расскажем о неожиданном повышении в Индии.
2: Ну, а прямо сейчас в нашей студии Олеся Матусевич. Привет, рассказывай, что сегодня произошло в стране и мире.
4: Привет. В этом выпуске расскажу, за что оштрафовали компанию Google и когда в Минске стартуют бесплатные экскурсии.
0: В Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
4: Нас зальет дождями. На текущей неделе Беларусь накроет серия циклонов, из-за чего за несколько дней может выпасть месячная норма осадков. Синоптики Белгидромета объявили оранжевый уровень опасности. Вплоть до субботы ожидаются затяжные и местами сильные дожди с грозами, похолодание и порывистый ветер. А улучшение погоды и прекращение обильных осадков прогнозируется только к воскресенью. Бесплатные экскурсии. С 24 по 27 сентября в Минске пройдут бесплатные экскурсии и мастер-классы, приуроченные ко Всемирному дню туризма. Жители и гости столицы смогут посетить минские автомобильные и тракторные заводы, киностудию «Беларусьфильм», стадион «Динамо» и другие знаковые объекты, предварительно зарегистрировавшись на сайте minsktourism.by или в аккаунте visit_minsk. В Минске с 22 по 27 сентября пройдет 5-й фестиваль искусств белорусов мира, в котором примут участие около 250 соотечественников из 13 стран. Программа форума включает торжественное открытие и гала-концерт, выставку искусств, посещение регионов и Большого театра, а также новшества этого года – День молодежи с диалоговой площадкой. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц признал кризис доверия к правительству и заявил, что партию ХДС больше не слышат граждане, ощущающие несправедливость в стране. Причиной резкой критики и призывов к отставке со стороны оппозиции стали исторические провалы ХДС на сентябрьских региональных выборах, где партия набрала лишь 4,9% в Мекленбурге, Передней Померании, и 17,2% в Саксонии-Анхальт. Уступив лидерство партии «Альтернатива для Германии». Ирландская комиссия по защите данных оштрафовала компанию Google на 403 миллиона евро за нарушение правил ЕС по охране персональных данных при обработке информации о геолокации пользователей. Регулятор обязал технологического гиганта устранить все нарушения в течение 6 месяцев, а также отметил, что расследование еще по 3 делам против Google находится на завершающей стадии. И последнее. Бери топовую музыку с собой. Установи на смартфон бесплатное приложение «Радиоплеер Беларусь», отмечай «Радиус FM» сердечком и оставайся на нашей волне где угодно. Это все новости. О погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно. На большей части страны пройдут дожди. Днем во многих районах сильные дожди. Местами ожидаются грозы. Днем порывистый ветер, местами сильный порывистый. В Минске днем плюс 10-12, в Гомеле и Могилеве днем 12-14 со знаком плюс, в Витебске днем плюс 13-15, а в Бресте и Гродно 14-16 выше нуля. В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you.

0: Котовский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 9 часов 8 минут в стране, это Радиус FM. Прямо сейчас у нас Астролайф, будем делиться звездным прогнозом на сегодня и начнем с наших знаков.
2: Мне сегодня надо действовать смелее, хотя есть один маленький нюанс.
1: Очень хорошо.
2: Будут известны подробности всей моей личной жизни.
1: Ну, наконец-то.
3: Хоть что-то узнаем,
1: что-то
3: да?
1: Что-то интересное, да?
3: Я прислушиваюсь только к себе и из всего этого делаю вывод.
2: Вася, наш мальчик вырос.
1: Мало повзрослел, хорошо. А мне складывается впечатление, что звезды потеряли свой календарик. Ну, сейчас расскажу. Сейчас пробежимся по твоим прогнозам.
0: Астролайф.
2: Овны, сегодня отличный день для гостей и застолий. Где бы вы ни оказались в роли хозяина или гостя, скучно точно не будет.
1: Вот то, о чем я и говорил. Потеряли календарь. Какие застолья? Какие гости? Вторник. Ребята, окститесь. Тельцы. Времени становится все меньше, поэтому придется ускориться. Главное, не позволяйте спешке превратить хорошую работу в работу на скорую руку.
3: Близнецы, придется привыкать к обычному отношению окружающих. Похоже, последнее время вас слишком хорошо избаловали вниманием.
2: Бедные близнецы, они этого не переживут. Раки, друзья, это прекрасно. Иногда даже самые любимые люди, к сожалению, умеют утомлять. Сегодня от некоторых захочется ненадолго спрятаться.
1: Львы, действуйте смелее, если готовы к тому, что некоторые подробности вашей личной жизни могут стать публичными.
3: Девы, сегодня стоит внимательнее прислушиваться к собственным чувствам. Даже мелочи, которые обычно кажутся незначительными, могут многому вас научить.
2: Весы, серьезных результатов сегодня ждать не стоит. Поэтому не усложняйте себе жизнь, лучше расслабьтесь и просто кайфуйте.
1: Да, проведите день приятно. Скорпионы, из-за собственной неосторожности вам придется приложить немало сил, чтобы выполнить обещанное.
3: Стрельцы, то, что еще вчера казалось понятным и продуманным, сегодня вдруг превратится в сплошную путаницу.
2: Козероги, а вот для вас хорошие новости. Ситуация начнет заметно меняться к лучшему. От вас потребуется главное – желание сотрудничать.
1: Водолеи, сегодня придется заниматься чем-то неприятным. Не жалуйтесь слишком громко. Судьба может услышать и решить, что способна придумать вариант похуже.
3: Ну и давайте закончим рыбами. Сейчас вы находитесь в очень перспективном положении. Постарайтесь не просто сохранить то, что уже имеете, а использовать возможности с максимальной пользой.
2: Максимальная польза – это точно про наш эфир, по крайней мере, про Васю.
1: Да.
2: Далее тебя ждет улыбнула мемы и шутки из интернета.
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Да, все так улыбнула. 9 часов 18 минут на Радиус FM. Прямо сейчас поделимся с тобой мемами и шутками из интернета.
2: Давай поиграем в прятки. Ты будешь прятаться, а я искать кого-нибудь лучше тебя.
3: Ужас!
1: Хорошо, смотри, у меня такая редко беру, но диалог. Здесь надо представить. Значит, турист спрашивает у местного жителя. Слушайте, вы мне не подскажете, а как попасть вот на эту высокую-высокую гору? Местный задумчиво смотрит на туриста, затем на гору и говорит, слушайте, ну, хотите собаку отвяжу?
2: А это очень хорошо.
3: У меня тоже диалог, ну только коротенький. Ты почему трубку не брала? Блин, ну я под звонок танцевала.
1: Нормально.
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Главный фестиваль активного отдыха «Зубарфест» пройдет в Беловежской пуще 25 и 26 сентября. Два дня драйва и семейного отдыха. На сцене Антоха МС, Люся Чеботина, Игорь Николаев, Ева Польна, группа «Пицца», «Дрозды», топовые блогеры, а также лазерное шоу и 3D-проекция. Беловежская пуща 25 и 26 сентября. «Зубарфест». Не пропусти.
2: Организатор. Государственное природоохранное учреждение «Национальный парк Беловежская пуща». 16+.
3: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
4: Реклама. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается сегодня в 17:00 с «Автодрайв» на Радиус FM. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 9:25 в Беларуси. Доброго тебе утра. Это Пробудители. Прямо сейчас мы расскажем о неожиданном повышении в Индии.
0: Вот это поворот.
3: В индийской больнице пациентов принимал не врач. А самое кто? Интересное, что целый день, можно сказать, принимал не врач. Вот такое загадочное повышение случилось с водителем врача. Как все было? Врача самого вызвали в суд для дачи показаний. Ну, там, пока свидетелем по какому-то делу. В общем, он целый день провел в суде. И, казалось бы, ну, прием на этот день нужно было бы закрыть, но нет. В его кабинете сидел его личный водитель. С умным видом он принимал по очереди всех пациентов, которые приходили на прием. Выписывал им какие-то лекарства, но говорил, что, вы понимаете, сейчас у нас в нашей больничной аптеке проблемы. Лекарств нет, вы их, пожалуйста, идите в другие какие-то городские аптеки, покупайте. С умным видом на бумажке он выписывал рецепты. Он ставил какие-то, вот какие мог найти на столе печати. На эти... Знаешь, он почувствовал себя полноценным врачом. Естественно, о выходке узнал директор этой самой больницы. Сделал строжайший выговор вот этому врачу, который пошел в суд для дачи показаний и сказал: браток, еще раз твой водила здесь будет изображать из себя доктора, ты в суд пойдешь не для того, чтобы свидетелем быть, а ты просто под суд пойдешь, и уже другие люди будут свидетельствовать.
1: А представляете, если это был хитроумный план врача и водителя, чтобы денежки не потерять, типа, там же если один день на работе отсутствуешь, то денежек меньше заплатят, вот, а в Индии каждая монетка на счету.
3: Они, каждая монетка, каждая вот этот ноготочек, каждый ножик, которым они на площади разрезают еду для того, чтобы приготовить для нас вкусняшку.
2: Вась, у меня почему-то сложилась вот аналогия с тем, что Аня у нас в эфире появилась, да, как вот этот вот типа врач.
3: А что, если настоящая ведущая не доехала, и это водитель?
1: Не переживайте, я им потом за эфиром ставлю втык, не переживайте.
0: Пробудитель на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус
2: FM. 9:32 в Беларуси. Пробудители на Радиус FM продолжают дарить тебе кайфовое настроение, рассказывать какую-то крутую информацию. Да, у нас Вася, если что, молодец.
3: За это отвечает он всегда.
2: Он ответственный за истории, ну, которые, я не знаю, мне кажется, ты иногда их сам, Вась, придумываешь.
4: Ну, давай.
2: Да?
4: Не надо. Пусть это будет.
3: Не придумывает, а из личного опыта, понимаешь, рассказывает.
4: Да, тут-то большой, как заметила Аня, с 19 века у меня в моей жизни. Очень большой.
2: Ребят, давайте расскажем, что будет дальше.
4: В ближайшие полчаса смотри, что нашел. Расскажем, какой необычный способ заработать реализовала китаянка.
3: А потом улыбнула все самое веселое из интернета, что поднимет тебе настроение.
4: Ну а прямо сейчас в нашей студии Олеся Матусевич. Пока добираешься до работы или по делам, она с удовольствием расскажет, что происходит на дорогах.
5: Всем привет! Проверяем пробки в Минске. Итак, Яндекс.Карты оценивает ситуацию в 3 балла. Самая большая пробка образовалась на МКАДе. От Брестского шоссе до Игуменского тракта. В ней ты можешь потерять 14 минут. Также есть затруднения на улице Куйбышева. От Коммунистической до улицы Сурганова. Там ты потеряешь 11 минут. А теперь информация о погоде.
0: Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно. На большей части страны пройдут дожди. Днем во многих районах сильные дожди. Местами ожидаются грозы. Днем порывистый ветер, местами сильный порывистый. В Минске днем плюс 10-12, в Гомеле и Могилеве плюс 12-14, в Минске... В Витебске днем плюс 13-15, а в Бресте и Гродно днем 14-16 со знаком плюс. О пробках и погоде рассказывала Олеся Матусевич. Впереди... Топовая музыка и пробудители.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

только плясала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус
1: FM. Еще немного крутой инфы специально для тебя. 9.39 в Беларуси. Привет тебе, это Радиус FM. И сейчас мы расскажем, какой необычный способ заработать реализовала китаянка.
0: Смотри, что нашел.
2: И, кстати, это вполне легальный способ заработать, а не то, что там могли многие подумать. Короче, она решила сыграть на человеческой лени, вот этой мегаполисной спешке в доказательстве того, что ты герой, вот в этом карьерном росте. Короче, жительница Ханчжоу, я думаю, что я просто должен был это произнести, чтобы проверить, речевой аппарат мой готов или нет. Михань ее зовут. Она предложила своим соседям...
1: Китайский автомобиль какой-то?
2: Да-да-да.
1: Ханчжоу Михань.
2: Синьчунь плюс про Макс. Она предложила жителям вот своего дома выставлять мусорные пакеты просто вот за порог квартиры.
3: Чтобы она их потом сама ходила, убирала.
2: Она потом их сама ходила, убирала. Выставила она за это плевую стоимость, по сути, 3 юаня. Ну, на наши деньги, если перевести, там, 1.5 рублика. Может, даже
3: это
2: полутора.
3: В день или за один мусорный пакет?
2: За один раз. Она выносит пакет на мусорку, делает фотографию делает в подтверждение того, что она озаботилась о мусоре, и все. И что вы думаете? Другие бы сказали, да ну, за 1.5 рубля сейчас я сам вынесу. Нет. После первого дня у нее уже было 20 клиентов. Сейчас эта сеть разрастается, и она уже подумает о расширении бизнеса. И теперь она, кстати, забирает для соседей посылки помимо мусора. То есть она берет мусор в контейнер, а оттуда, когда возвращается из почтового ящика, забирает какие-то вот эту корреспонденцию и приносит обратно. Смотри, туда 1.5 рубля, обратно 1.5 рубля.
3: 3 рубля уже с одной квартиры. А квартир может быть 50 штук там.
1: Ребят, нормальные я деньги. Переехал весной в Минск-Мир в 25-этажный дом.
2: Поздравляем тебя.
1: И я вот вам клянусь, я когда перевозил вещи, я думал о такой же идее. Я вот просто, ну как бы, раз в 2 дня прошелся по этажам.

0: ногах.
1: Смотрите на Диасмин ЛФ.
0: Диасмин ЛФ помогает уменьшить ощущение тяжести, усталости и боль в ногах при венолимфатической недостаточности. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой. Диасмин ЛФ — всего одна таблетка в день.
2: Реклама. Лекарственные препараты имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением знакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Экфарм Беларусь».
3: Реклама. Радиус FM.

заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн, смотри название треков, скачивай подкасты, узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Ну что, вот так под занавес этого часа, 9 часов 49 минут в стране, поделимся с тобой мемами и шутками из интернета. Это Радиус FM, лови наше «Улыбнула».
2: Лень – это самый лучший грех из семи. Знаете почему?
3: Почему? Почему?
2: Потому что именно он мешает вам завершать остальные
3: шутки. Да, реально, да.
1: Класс, хорошо. Смотри, у меня такая, надо пофантазировать немножко. Вот бывает, набрал ванну с пеной, опустил в нее свою любимую пластмассовую уточку, разделся догола и тут вдруг вспомнил, что пришел сюда смеситель чинить. Ну какая ерунда, ну как
2: так? Ой, ужас.
3: Заканчивается второй год нашей семейной жизни. Муж до сих пор думает, что он не ест кабачки и лук.
1: Я так живу.
2: Нормально.
0: Пробудители на Радио СФМ. Реклама.
4: Тушканчик. Бип-бип. Меня прет от счастья. На АВ-машины.
5: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
4: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Ребят, знаете, появилась небольшая аффирмация. Да? Особенно для молодежи, которая нас слушает. Ребят,
2: мне выйти?
1: А тебе, может, тоже будет полезно. Ребят, запомните, пожалуйста, все совершают ошибки.
2: Да.
1: Абсолютно каждый. Особенно, когда ты молод, ты, в принципе, строишь себя на ошибках, и не нужно сильно загоняться. Просто нужно делать выводы, как бы, и идти дальше.
3: А я те, думаю, кто что... не совершает ошибки, просто ничего не делают. Вот так 100%. Всегда говорил мой папа.
2: Джейсон Стэтхэм.
1: И Анин папа. Вот это, ребят, да? 9.59 в Беларуси. Ребят, с кайфовым настроением пробудители на радио СФМ на сегодня заканчивают свою утреннюю миссию. Мы дарили тебе подарки, кайфовое настроение и крутую информацию. Все это для того, чтобы твой день прошел на максимум круто.
3: В течение 3 часов мы настраивали тебя на рабочую, а главное, позитивную волну. Завтра мы на том же месте, поэтому врубай на полную радио СФМ с 7 до 10 утра. Победители твоего плохого настроения всегда рядышком.
2: Ну и сейчас мы тебя одного не оставляем. Топовая музыка дальше в нашем эфире. Ну а прямо сейчас здесь появляется Олеся Матусевич, которая уже готова рассказать, чего интересного произошло в стране и мире. Привет тебе.
4: Всем привет. Расскажу, где нашли скелет единорога и какой белорусский проект стал успешным в России.
0: В Беларуси 10 часов утра. В радиусе новостей.
4: Сегодня Беларусь присоединяется к акции «День без автомобиля». В рамках недели мобильности водителям предлагают пересесть на общественный транспорт, проезд в котором в этот день бесплатен при предъявлении водительских прав и техпаспорта. В столице также проходит инициатива на работу на велосипеде с раздачей фруктов пешеходам и велосипедистам. Март проверил более 60 объектов в 13 домах быта по всей Беларуси и выявил нарушения законодательства о бытовом обслуживании в 40% из них, включая отсутствие обязательной информации для клиентов и хранение просроченных товаров. По результатам мониторинга ведомство направило обращение в облсполкомы и Мингорисполком с призывом модернизировать устаревшие интерьеры и привести формат работы зданий к современным стандартам сервиса. Успех и признание. Запущенный Минским молочным заводом №1 проект «Белорусская деревня» вырос в успешную торговую сеть в России, работающую в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске и Петрозаводске. До конца этого года количество точек планируют довести до 20 за счет открытий в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске, добавить в ассортимент косметику и текстиль, а также запустить франшизу. Президент США Дональд Трамп сегодня проведет в Нью-Йорке двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Рабочий график американского лидера также включает выступление на Генассамблее, переговоры с премьер-министрами Великобритании и Японии, подписание документов с Данией и Гренландией, а также множество других мероприятий. Сибирский единорог. В музей Томского госуниверситета передали уникальный скелет древнего носорога Элосматерия размером со слона. Это первая подобная масштабная находка в Западной Сибири. Останки принадлежат крупной самке, жившей 350 тысяч лет назад. А их изучение впервые помогло ученым выяснить, чем скелеты самок отличались от самцов. И последнее. Ищешь песню, которая только что звучала? Ответ на сайте radiusfm.by. Открывай раздел «Что играло» и находи имена исполнителей и названия топовых треков. Это все новости. Далее о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно. На большей части страны пройдут дожди. Днем во многих районах сильные дожди. Местами ожидаются грозы. Днем порывистый ветер, местами сильный порывистый. В Минске днем плюс 10-12, в Гомеле и Могилеве днем 12-14 со знаком плюс, в Витебске днем 13-15 выше нуля, а в Бресте и Гродно днем плюс 14-16. В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

что люди, поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Топ-чарт.
0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты. Голосуй на сайте radiusfm.com.

0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно. На большей части страны пройдут дожди. Днем во многих районах сильные дожди. Местами ожидаются грозы. Днем порывистый ветер, местами сильный порывистый. В Минске днем плюс 10-12, в Гомеле и Могилеве днем 12-14 со знаком плюс, в Витебске днем 13-15 выше нуля, а в Бресте и Гродно днем плюс 14-16. В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
1: Реклама.
2: Галя, у нас отмен! Галя, у нас замен! Галя! У нас оплата!
3: Крок для вас будет как раз.
2: И что, получится оплатить?
3: Конечно! Ведь Крок – это быстро, безопасно и с бесплатным оборудованием от банка Белвеб.
4: Крок плюс Белвеб касса 5 в одном. Выгодно для бизнеса, удобно для клиента.
1: Реклама.
5: Радиус FM. Волна топовой музыки.
6: Наша.

0: На Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
1: В движении.
0: Это 3 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
1: В движении.
0: Слушай «В движении» на Радиус FM в пятницу в 7 вечера.

0: Бомба.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Беларуси 11 часов утра. В радиусе новостей.
1: Делегация МЧС России прибыла в Беларусь. Сегодня в Несвиже пройдет заседание совместной коллегии спасательных ведомств Беларуси, Казахстана и России. На встрече в историко-культурном музее-заповеднике обсудят укрепление трехстороннего сотрудничества и совместное противодействие современным чрезвычайным вызовам. Март в Беларуси разработал законопроект, меняющий подходы к регулированию рекламы игорного бизнеса для предотвращения лудомании. Документ обяжет размещать предупреждения о рисках финансовых потерь и отсутствии гарантии выигрыша, а также установит запрет на рекламные баннеры азартных игр и виртуальных казино, сохранив при этом широкий перечень исключений для вывесок на транспорте, вокзалах, торговых центрах и в жилых домах. Ученые НАН Беларуси разработали дешевый и экологичный способ производства графена из обычного графита, получая материал без структурных дефектов. Его планируют использовать для укрепления полимеров, очистки воды и почвы от нефти, а также в микроэлектронике и энергетике. Жители британской деревни Барнем планируют провести референдум об отделении от Великобритании в знак протеста против размещения просителей убежища на местной базе BBC. Следуя примеру поселения Пиддингтон, где 92% населения проголосовали за аналогичный шаг из-за миграционного центра, глава местного совета Барнема заявил о готовности направить прошение Дональду Трампу о вхождении в состав США, если Лондон не отменит данный проект. Принц Гарри обсуждает возможность создания документального фильма о своей матери, принцессе Диане, который планируется приурочить к 30-й годовщине ее гибели. В рамках подготовки герцог обратился к близкому окружению Дианы и ее брату, однако тот ранее выражал сомнения по поводу участия в подобных проектах, опасаясь искажения ее образа. И последнее. Наполни свой дом топовой музыкой в одну секунду. Команда «Алиса, включи Радиус FM» запустит наш эфир на твоей умной колонке. Никаких платных подписок, только топовая музыка. Это все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно. На большей части страны пройдут дожди. Днем во многих районах сильные дожди. Местами ожидаются грозы. Днем порывистый ветер, местами сильный порывистый. В Минске днем плюс 10-12, в Гомеле и Могилеве плюс 12-14, в Витебске днем 13-15 со знаком плюс, а в Бресте и Гродно днем 14-16 выше нуля. В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. В ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Why don't we call it love? Раньше всех и раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно. На большей части страны пройдут дожди. Днем во многих районах сильные дожди. Местами ожидаются грозы. Днем порывистый ветер, местами сильный порывистый. В Минске днем плюс 10-12, в Гомеле и Могилеве плюс 12-14, в Витебске днем 13-15 со знаком плюс, а в Бресте и Гродно днем 14-16 выше нуля. В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Ёсць смакі, якія застаюцца з намі на ўсё жыццё. Свежы хлеб, гарачая бульба, а на стале хатняя каўбаса, паляндвіца, сала, сальцісон. Як калісьці ў бабулі. Просто, шчодра і ад душы. Мы захавалі гэты смак у новай лінейцы «Этна-шляхетна» ад ашмянскага мясакамбіната. Шляхетны смак радзімы. Гатуем з увагай, частуем з павагай.
2: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: наверное, это геморрой.
1: Ощущения так себе.
2: Диасмин ЛФ. При обострении геморроя таблетки Диасмин ЛФ. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой. Реклама. Лекарственные препараты имеют противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Экфарм Беларусь».
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
4: Реклама. Днем по будням на Радиус FM 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жили-были Настя и Полина. Они дружили с первого класса. Сидели за одной партой, вместе ходили домой, знали секреты друг друга, а потом однажды поссорились. Из-за пустяка. Одна не позвала другую гулять. Но за этим пустяком быстро появились обиды, сообщения без ответа и демонстративное молчание. К вечеру обе уже думали: все, больше мы не подруги.
3: И все из-за одной прогулки.

0: Часто ссора становится болезненной не из-за самого события, а из-за того, что человек в нем услышал. «Меня не выбрали, я ей больше не нужна», особенно в близкой дружбе. Чем важнее человек, тем сильнее могут задевать его поступки.
1: А если обе обижены и ни одна не хочет первой мириться?
0: Тогда дружба может закончиться не потому, что люди больше не нужны друг другу, а потому что каждый ждет первого шага от другого. Здесь очень помогает одна простая вещь – говорить не обвинениями, а о своих чувствах. «Не, ты специально меня игнорируешь, а мне было обидно, когда ты ушла гулять без меня. Я почувствовала, что больше тебе не нужна».
1: Но разве это не звучит слишком серьезно для школьной ссоры?
0: Наоборот, такие разговоры учат дружить по-взрослому. И еще важно дать другому человеку возможность объяснить свою сторону. Возможно, он вообще не хотел причинить боль.
1: А если все-таки виновата именно подруга?
0: Тогда можно признать свою обиду и все равно решить, чего хочется больше. Доказать свою правоту или сохранить отношения. Иногда первая серьезная размолвка даже делает близкую дружбу крепче, потому что после нее друзья узнают важную вещь. Мы можем не соглашаться, обижаться и все равно находить дорогу друг к другу.
1: Значит, дружбу проверяет не отсутствие ссор?
0: Нет, ее проверяет то, как люди умеют возвращаться после них.
2: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топов.

0: далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... Очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси полдень. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Влад Кучко. И сейчас расскажу про белорусского робота и акцию «День без автомобиля». Александр Лукашенко собрал совещание о перспективах жилищного строительства. Обсуждают и повышение эффективности использования арендного жилья. Президент в этой связи напомнил о задачах, которые определены на пятилетку. Акценты смещаются в сторону именно арендного жилья. Это экономически оправданно и удобно для людей, особенно молодых специалистов, подчеркнул Александр Лукашенко. Культурный подарок из Поднебесной с тысячелетней историей. Тюаньчжоуский театр марионеток впервые выступил в Минске. В спектакле объединились философские притчи, классическая оперная драматургия и народные танцы. Зрителям показали 5 новелл, основанных на китайских легендах. К слову, техника управления марионетками театра Тюаньчжоу имеет тысячелетнюю историю и входит в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Неделя мобильности в Минске завершается акцией «День без автомобиля». В этом году девиз эко-акции «Дышим чистым воздухом столицы». Владельцы авто сегодня могут бесплатно пользоваться проездом в общественном транспорте города – автобусах, троллейбусах, трамваях, а также в метро. Вместо билета необходимо предъявить водительское удостоверение и свидетельство о регистрации автомобиля. Дональд Трамп лично встретит на летном поле председателя КНР Си Цзиньпина. Это редкий жест со стороны американского лидера, заявила глава протокола администрации Моника Кроули. Также, по ее словам, возможна небольшая демонстрация силы. Над лидерами стран пролетят американские военные самолеты. Государственный визит Си Цзиньпина в США пройдет с 23 по 25 сентября по приглашению Трампа. Белорусский школьник успешно представил своего робота-сумоиста на международном конкурсе в Пекине. До выхода в плей-офф белорусскому роботу не хватило всего 3 раундов. Выиграл у мексиканского робота 3-0, но проиграл китайцу со счетом 2-1 и роботу из Таиланда со счетом 2-1, уточнил 9-классник Артем Казак. По словам его учителя информатики, робота Артем создал самостоятельно из конструктора Лего. При этом боец работает в автономном режиме без управления. И в завершении. Наполни свой дом топовой музыкой в 1 секунду. Команда «Алиса», включи Радиус FM, запустит наш эфир на твоей умной колонке. Никаких платных подписок, только топовая музыка. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно. На большей части страны пройдут дожди. Во многих районах сильные дожди. Местами ожидаются грозы. Днем в Минске плюс 10-12, в Гомеле и Могилеве 12-14 выше нуля, в Витебске плюс 13-15, в Бресте и Гродно 14-16 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. С

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Но мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. В ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня будет облачно. На большей части страны пройдут дожди, во многих районах сильные дожди. Местами ожидаются грозы. Ветер порывистый, местами сильно порывистый. Днем в Минске плюс 10-12, в Гомеле и Могилеве 12-14 со знаком плюс, в Витебске 13-15 выше нуля, в Бресте и Гродно 14-16 градусов тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Главный фестиваль активного отдыха «Зубарфест» пройдет в Беловежской пуще 25 и 26 сентября. Два дня драйва и семейного отдыха. На сцене Антоха МС, Люся Чеботина, Игорь Николаев, Ева Польна, группа «Пицца», «Дрозды», топовые блогеры, а также лазерное шоу и 3D-проекция. Беловежская пуща 25 и 26 сентября. «Зубарфест» не пропусти.
4: Организатор – Государственное природоохранное учреждение – Национальный парк Беловежская пуща. 16+.
5: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
0: Реклама. Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на VideoBel.ru.

0: Окей. Как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Бип-бип! Меня прет от счастья! На АВ-машины!
1: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через ЕРИП или у распространителей.
0: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти! АВ-бай! Где машины, там и запчасти!
2: Реклама. Радиус FM.

0: очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 13 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет! С выпуском новостей Влад Кучко. Я сейчас расскажу, в какой соседней стране выпал снег и почему увольняются сотрудники и компании. Александр Лукашенко обратил внимание на рост числа пустующих арендных квартир. Президент заметил, что построенное жилье просто не ремонтируется. В результате на сегодняшний день почти 6 тысяч незаселенных помещений признали непригодными для проживания и планируют снести. По этому поводу премьер-министр Александр Турчин пояснил, что в основном проблема простаивания касается не нового жилья. Речь идет о квартирах, которые отнесли к категории «непригодные» еще в 2016 году. Такое жилье в основном расположены в сельской местности и остается невостребованным. 22 сентября – день без автомобиля. Столица участвует в этом экологическом марафоне уже в 11 раз, и чтобы улучшить качество воздуха, горожанам предлагают на день отказаться от личных машин в пользу общественного транспорта, велосипедов или пеших прогулок. Пример подают и представители городских властей. Принять участие в велопробеге даже в такую не самую летнюю погоду решило руководство Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Осень в польских Татрах резко напомнила о приближении зимы. Так, в ночь с воскресенья на понедельник в горах выпал снег. Туристы тут же начали делиться кадрами заснеженных склонов в соцсетях, а некоторые признались, что не готовы к столь резкому похолоданию. Но вряд ли это коснется Беларуси. Обычно первые эпизоды мокрого снега приходятся на вторую или третью декады октября, хотя один из самых ранних случаев произошел в 1972 году. Тогда, 29 сентября, снежный покров установился в том числе и в Минске. Главное управление ракетостроения КНДР успешно провело испытание новейшей в стране системы вооружения. За испытаниями наблюдал лидер страны Ким Чен Ын. Эта демонстрация, несомненно, сверхсовременного технического потенциала в области обороны и заметное обновление вооруженных сил, цитирует его Центральное телеграфное агентство Кореи. Сотрудники и компании страдают от стресса и страха навредить обществу. Открыто пожаловались на аналогичные проблемы сотрудники компаний Anthropic, OpenAI и Google DeepMind. Более десятка ведущих специалистов уволились за последние два года, ссылаясь на беспокойство по поводу темпов и рисков развития технологии. И в завершении. Зацепил трек в эфире, но не знаешь его название? Все просто. Заходи на radiusfm.by в раздел «Что играло» и добавляй новые хиты в свой личный плейлист. Это были все новости. Далее на Radius FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачно с прояснениями. Временами пройдут дожди, ночью сильные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. В Минске ночью плюс 8-10, днем плюс 11-13. В Витебске и Гродно ночью 8-10 градусов тепла, днем плюс 13-15. В Гомеле и Могилеве ночью 7-9 градусов тепла, днем 14-16 выше нуля. В Бресте ночью 8-10 со знаком плюс, днем плюс 14-16. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. В ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси завтра облачно с прояснениями. Временами пройдут дожди, ночью сильные дожди. Днем в отдельных районах грозы, а ночью и утром местами слабый туман. В Минске ночью плюс 8-10, днем 11-13 выше нуля. В Витебске и Гродно ночью 8-10 со знаком плюс, днем 13-15 градусов тепла. В Гомеле и Могилеве ночью плюс 7-9, днем плюс 14-16. В Бресте ночью 8-10 со знаком плюс, днем 14-16 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Меня зовут Ольга Викторовна. Я специалист по кадрам. Когда сотрудник задает сложный вопрос, времени на долгий поиск нет. ИИ-помощник «Нормативка Бай» помогает быстро разобраться в ситуации и подсказывает, что делать дальше.
3: ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
4: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через ЕРИП или у распространителей.
5: Галя, у нас отмен. Галя, у нас замен. Галя, у нас оплата.
6: Крок для вас будет как раз.
5: И что, получится оплатить?
6: Конечно. Ведь Крок – это быстро, безопасно и с бесплатным оборудованием от банка «Белвеб».
5: Крок плюс Белвеб Касса 5 в одном. Выгодно для бизнеса, удобно для клиента.
7: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше?

0: 22 111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Реклама.
2: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
3: Вместе с научным сотрудником сектора исследований кадрового потенциала науки Института социологии Национальной академии наук Беларуси Олесей Соловей обсудим, откуда берутся гендерные установки и почему они так живучи.
1: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiosfm.by.

0: прет от счастья. На АВ-машины.
1: Посмотрите на небо, звезды, планеты, Млечный Путь. Наша Вселенная расширяется.
2: Как и вены на ногах.
1: Посмотрите на Диасмин ЛФ.
3: Диасмин ЛФ помогает уменьшить ощущение тяжести, усталости и боль в ногах при венолимфатической недостаточности. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой. Диасмин ЛФ – всего одна таблетка в день.
4: Реклама лекарств и препаратов. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением знакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Экфарм Беларусь».
0: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти.
5: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
6: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
7: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
8: Чтобы запастись березовым соком, папа Карло регулярно давал Буратино.

0: Мочегонная.
1: Кошмар, зачем?
2: Слушай пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Ну что ж, на связи с тобой уже Леша Якимович. У нас вторник, 22 сентября. И вторник, знаешь, это день, когда рабочая неделя потихоньку набирает обороты. Понедельничная раскачка закончилась. Дела прям сыплются со всех сторон. И самое главное сегодня — это уметь вовремя расставлять приоритеты и не брать на себя лишнего. В общем, работаем уверенно, но без фанатизма. Ну и чтобы было работать комфортнее, я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Это десятка топовых треков подряд, без рекламы и разговоров, только ты — самая топовая музыка. И давай знакомиться с ребятами, которых сегодня услышим. Послушаем с тобой трек «Wait» от Vice. Также у нас прозвучит трек «Stumbling» от Serial. И самым первым в твоей динамике ворвется Камрад с треком «Be Mine». Вот на таком настроении ближайшие 30 минут мы и будем с тобой двигаться, поэтому никуда не переключайся, но перед этим давай быстренько пробежимся по новостям. Столица 14.01, привет-привет! А вот о самых актуальных событиях к этому часу прямо сейчас нам расскажет Влад Кучко. Слушаем.
2: Привет, Леша. Расскажу о медиабойкоте в США и о неожиданной находке в Италии.
0: В радиусе новостей.
2: Президент собрал совещание по вопросам строительства. Государственная программа принята, приоритеты определены, но недостатков хватает. Так, например, новые квартиры возводятся не под реальную потребность, а ради выполнения доведенных заданий. Александр Лукашенко предложил, как это можно исправить.
3: Создать прозрачную систему учета граждан, желающих получить арендное жилье, чтобы строить адресно. Таких людей мы должны видеть, для нас это важно. Возводить жилье с акцентом на малые населенные пункты и ровно столько, сколько необходимо. Шире вовлекать предприятия реального сектора с использованием собственных и привлеченных ресурсов для решения жилищных вопросов своих сотрудников.
2: 5 крупнейших телеканалов США полностью приостановили совместное освещение деятельности Дональда Трампа. Так, медиагиганты отреагировали на решение американского президента запретить 3 средствам массовой информации посещать его пресс-конференции. Некоторые СМИ уже потребовали через суд вернуть их журналистам аккредитацию. ИСЦИ заявляет, что администрация нарушила первую поправку Конституции о свободе прессы. В Италии нашли 3 миллиона евро в стене квартиры. Однако эта история не про неожиданный клад. Деньги обнаружили сотрудники полиции. Чтобы добраться до них, правоохранителям пришлось разбивать стены молотками. Деньги были упакованы в целлофан. Их было так много, что офицерам пришлось складывать деньги в пластиковые ведра. Обнаруженные миллионы следователи связывают прежде всего с доходами от торговли наркотиками. В Беларуси уходит с рынка известная сеть товаров для дома. Речь идет о ритейлере «Вдом», большинство магазинов которого уже прекратили работу. Сворачивать розничную сеть «Вдом» начал еще в конце мая. Тогда компания объявила распродажу со скидками до 70%, после чего магазины стали постепенно закрываться. Сейчас у сети остаются лишь 2 работающие точки. Обе находятся в Минске, в ТЦ «Спектр» и ТРЦ «Тивали». Однако последняя закроется уже завтра. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 3.01, 100 российских рублей, 3.59, 10 китайских юаней, 4.50. И в завершении. У юных талантов появился шанс заявить о себе на всю страну. «Фактор обойдите» ведет отбор участников 2 сезона. Ждут ребят от 7 до 14 лет, которые любят петь и готовы выйти на сцену. Подробности и онлайн-заявка на сайте Белтелерадиокомпании. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачно с прояснениями. Временами пройдут дожди, ночью сильные дожди. Днем в отдельных районах грозы, ночью и утром местами слабый туман. В Минске ночью плюс 8-10, днем плюс 11-13. В Витебске и Гродно ночью 8-10 со знаком плюс, днем 13-15 градусов тепла. В Гомеле и Могилеве ночью плюс 7-9, днем 14-16 выше нуля. В Бресте ночью 8-10 градусов тепла, днем плюс 14-16. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: Вот под этот трек реально хочется поймать просто дзен, закрыть глаза и поверить, что весь мир наконец-то пришел к идеальной гармонии. Но потом ты открываешь глаза, а вокруг, жестокая реальность. И, кстати говоря, о гармонии в целом в нашем мозге. В общем, ученые из Берлина выяснили, мол, яркие картинки и инфографика в текстах чаще всего нам не помогают, а просто перегружают мозг. Вот на йоге это работает, например, так. Увидел позу, повторил, там вывихнул плечо, ну, в целом все наглядно. Но когда тебе пытается картинкой объяснить сложную какую-нибудь теорию, мозг просто плавится, пытаясь понять, при чем тут этот вообще цветной график. Так что, если ты сегодня полдня сидел над понятной презентацией и ругал себя, то выдохни, все хорошо. Просто иллюстратор немножко перемудрил. Жизнь вообще приятнее, когда в ней нет лишних головоломок. Вот и завтрашней погоде все предельно просто, и давай узнаем, что же там.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, завтра по Беларуси будет, к сожалению, дождливо, поэтому, увы и ах, но запасаемся зонтиками, дождевиками и другой подобной утварью. Ну а по градусам у нас... ситуация следующая. В Минске ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 11, плюс 13. В Витебске и Гродно ночью 8, 10, выше нуля, а днем 13, 15 со знаком плюс. В Гомеле и Могилеве ночью 7, 9, выше нуля, а днем от 14 до 16 со знаком плюс. И в Бресте ночью 8, 10, выше нуля, а днем плюс 14, плюс 16.
1: Реклама.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
1: Реклама.
3: 90-е. Дефицит простейших лекарств, а за сложными операциями нужно ехать за рубеж. Первое Всебелорусское народное собрание ставит цель спасти медицину. Сегодня Беларусь в мировом топе по трансплантологии. Передовые РНПЦ, сложнейшие операции в регионах и тысячи спасенных жизней каждый день.
4: Главная ценность – человек. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

0: что день сложится отлично, быстрее, чем ты успеваешь сообразить сам это. Так что, если ты сейчас куда-то едешь, сидишь на работе или просто идешь по улице, то все правильно делаешь, твой организм уже настроился на победу и осталась только голова. Двигайся вперед, все будет хорошо, ты на Радиус FM не переключайся, а также слушай авторскую программу Таресь Матусевич «Рули легко», где она расскажет о машинах много всего интересного.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
1: Реклама.
3: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
4: Думаем дальше. Какие еще варианты?
3: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Бай Дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
1: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: автомобиле понятно, полезно и без гаражных разговоров. «Рули легко» с Олесей Матусевич на Радиус FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Казалось бы, купил новую крутую машину, базовые знания есть, все функции известны, можно ехать. Но что, если я скажу, что у твоей машины намного больше функций, чем ты можешь себе представить? Да, понимаю. Смотреть видеоуроки или читать статьи, инструкции не всегда хватает времени. Поэтому сейчас я расскажу тебе о них буквально за 2 минуты.
0: «Рули легко».
2: Например, ты знал о такой функции, как настройка ремней безопасности? Да, мы все привыкли к тому, что они висят себе, никого не трогают и все пользуются, даже если неудобно. Но на самом деле в большинстве машин существует регулировка этих самых ремней. Это довольно важная функция, про которую часто забывают, а в некоторых новых машинах ее вообще перестали делать. Она находится на кнопке у верхней петли ремня, так что ты с легкостью можешь ее регулировать под свой рост. Еще одна неочевидная функция – это блокировка подачи топлива. На автомобилях с ДВС подача топлива в двигатель может автоматически прекращаться даже после незначительного ДТП. Технически машина уже готова продолжать движение, но мотор не запускается по непонятным причинам. Что делать? Тебе нужно найти под капотом или в салоне специальную такую кнопочку аварийного отключения подачи топлива и нажать на нее. Все. Главное перед этим убедиться, что бензин точно нигде не подтекает. Еще одной неочевидной функцией является просушка свечей без их снятия.
3: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
2: На самом деле, это устройство, которое запускает двигатель. Так вот, в условиях зимы очень полезна функция их просушки. Достаточно просто нажать педаль газа до упора и запустить стартер. Главное, не доставать их из машины. На этом все. Не забывай включать поворотники и смотреть по сторонам. С тобой была Олеся Матусевич.
0: Пристегни ремень и рули легко на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет, на связи все так же Леша Якимович. У нас вторник, 22 сентября, и вторник снова же день интересный. Вот этот первоначальный шок после понедельника уже вроде как улегся, но до выходных-то еще тоже пахать и пахать. И самое главное сегодня — это просто держать ровный темп, не разрываться между сотней разных дел и вовремя делать паузы, чтобы мозг тоже отдыхал. Я предлагаю включить режим такого разумного энергосбережения и просто потихонечку налаживать работу. Рабочий ритм, и по этому поводу я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Напоминаю, это десятка топовых треков подряд, без рекламы, без разговоров и без единой паузы. Только ты и самая топовая музыка. И послушаем с тобой трек «Creepin'» от Metro Boomin. Также прозвучит Offenbach с треком «Overdrive». Ну и самым первым в наш нон-стоп ворвется дуэт Алекс Альта и Кейди Ди Кей с треком «One and Two». Раз и два — это вот про идеальную схему работы во вторник. Раз — быстро ответил на рабочее письмо, два — со спокойной совестью пошел на кофе-паузу. В общем, не переключайся, ближайшие 30 минут кайфуй под классную музыку. И ни в коем случае не думай о работе, ты на Радиус FM, не переключайся и слушаем самые актуальные новости к этому часу. Столица 15.02. Привет-привет. А вот о самых актуальных событиях к этому часу прямо сейчас нам расскажет Влад Кучков.
2: Сейчас расскажу, о чем договорились США и Дания, и носители каких имен чаще других выгорают на работе.
0: В радиусе новостей.
2: Стоимость квадратного метра жилья с государственной поддержкой не должна превышать среднемесячную заработную плату, заявил Александр Лукашенко на совещании о перспективах жилищного строительства. Что касается качества возводимых объектов, то, по словам белорусского лидера, строить надо так, чтобы человек мог сразу вселиться в дом или квартиру и жить там. Первый форум женщин-ученых пройдет 25 сентября в Минске. Мероприятие призвано продемонстрировать достижения и потенциал белорусок в академической и образовательной сферах. Масштабный форум станет ярким акцентом в год белорусской женщины. Сегодня половина исследователей в Национальной академии наук Беларуси – представительницы прекрасного пола. США откроют две военные базы в Гренландии. Соглашение о размещении военных объектов США и Дания намерены подписать сегодня на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Штаты планируют реанимировать свою военную базу времен Холодной войны. Речь идет о закрытой авиабазе Blue West One в южной части Гренландии. Южные регионы Алжира оказались во власти разрушительной стихии. Огромная стена из пыли и песка за считанные минуты полностью закрыла солнце, погрузив регион в кромешную тьму посреди дня. Причиной аномалии стал пришедший в Сахару мощный тропический фронт с проливными дождями. Разгул стихии практически до нуля снизил видимость на местных автотрассах, парализовав дорожное движение. Чаще всего признаки эмоционального истощения фиксируются у сотрудниц с именем Екатерина. Эта группа широко представлена в HR-сфере, бухгалтерии и финансах. Екатерины чаще других сообщают о хронической усталости и эмоциональном истощении. Согласно данным исследования, на втором месте Александры. Они нередко занимают должности руководителей отделов продаж, либо работают в IT. Третью позицию разделили Анны и Дмитрия. И в завершении, добавь топовую музыку в свой дом, просто скажи «Алиса, включи Радиус FM». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Это были все новости, далее расскажу прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачно с прояснениями. Временами пройдут дожди, ночью сильные дожди, днем в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. В Минске ночью плюс 8-10, днем плюс 11-13. В Витебске и Гродно ночью 8-10 со знаком плюс, днем 13-15 выше нуля. А в Гомеле и Могилеве ночью 7-9 градусов тепла, днем плюс 14-16. В Бресте ночью 8-10 со знаком плюс, днем 14-16 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Это трек, под который каждый из нас хоть раз чувствовал себя королем вечеринки. Ну вот это то состояние, когда, ну, у тебя буквально просыпается вот это наивное доверие ко всей жизни. И говоря про абсолютное доверие, в Калифорнии один грабитель забрался в частный дом, ну, решил наживиться. Ну, пока хозяев не было дома, понятно. И вместо того, чтобы встретить его суровым оскалом, хозяйский ретривер по кличке Нэш, решил, что к нему пришел лучший друг. И пока вор спокойно лазил по дому, пес бегал за данным молодым человеком и предлагал ему поиграть с его как раз-таки мячиком. И приехавшую полицию пес, к слову, тоже встретил этим мячиком. Ну, а что, у собаки праздник, гости приехали, новые лица, можно и попробовать с ними поиграть. Вот и я на самом деле думаю, у этого пса явно стоит поучиться умению не париться по пустякам и везде искать позитив. Но в любом случае есть одна главная мысль: запирай свой дом, причем на все замки. Вот. Но чтобы точно знать, в чем завтра выходить на улицу и кайфовать от этого дня, слушаем прогноз погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачно, с прояснениями, временами пройдут дожди, ночью сильные дожди. В Минске ночью плюс 8, плюс 10, днем плюс 11, плюс 13. В Витебске и Гродно ночью 8-10 выше нуля, днем 13-15 со знаком плюс. В Гомеле и Могилеве ночью от 7 до 9 выше нуля, днем 14-16 со знаком плюс. И в Бресте ночью плюс 8, плюс 10, а днем плюс 14, плюс 16.

Свежий трек на Радио СФМ. Филатов и Карас, Денис Фёрст. Sweet Summer Nights.

0: Sweet Summer Nights. Ой, ну какая же кайфовая тема. Вот летняя ночь — это вообще единственное время, когда ты абсолютно искренне веришь, что ты можешь стать абсолютно новым человеком и изменить всю свою жизнь. Ровно до того момента, пока не срабатывает будильник. И говорят даже, что ночью у нас в мозге временно отключается зона, отвечающая за контроль и занудство. Именно поэтому в 2 часа ночи ты готов придумать гениальный бизнес или даже признаться в любви. А утром просыпаешься и думаешь: так, я вообще зачем вчера купил курсы игры на укулеле, а? Но, знаешь что, это и есть самый кайф. Ты пашешь всю неделю, и твой мозг тоже имеет право на разгрузку. Разреши себе хоть иногда быть этим легким человеком из ночных мыслей. Ты все делаешь правильно. Кайфуй и отдыхай. Ты на Радиус FM, не переключайся и слушай самые топовые треки.
1: Реклама. Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Реклама. Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире «Радиус FM», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус FM. Горячий трек». «Радиус FM. Топовая музыка». Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Вторник, 22 сентября. На связи все так же Леша Якимович. И сегодня во всем мире отмечают День без автомобиля. И это хороший повод дать четырехколесному другу отдохнуть от пробок, надеть удобную обувь или сесть на велосипед, надеть наушники и включить звук на максимум. Ну а для хорошей прогулки на фон, что нужно? Правильно, хорошая музыка. Поэтому я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Это десятка топов треков подряд, без рекламы и разговоров, только ты самая топовая музыка. И послушаем с тобой Леди Гагу с треком «Абракадабра». Этот трек как раз-таки советуют слушать во время утренней пешей прогулки или поездки на общественном транспорте, чтобы зарядиться уверенностью на весь день. Идем дальше, также услышим с тобой BTS с треком «Swim». Этот трек хорошо ложится во время дневных дел или активного перерыва, чтобы поймать состояние потока и с легкостью решить любые задачи. И самым первым у нас прозвучит дуэт Baby Rexha и Faceless с треком New Religion. А этот трек идеально подходит для вечерней тренировки или для дороги домой, когда нужен плотный бас, чтобы полностью переключиться после рабочего дня. В общем, настраивайся на нашу волну, делай звук громче и двигайся с лучшей музыкой на фоне. Но перед этим давай быстренько пробежимся по новостям. В столице 16:01. Привет! А прямо сейчас о самых актуальных событиях к этому часу нам расскажет Влад Кучко.
2: А сейчас расскажу об уникальном белорусском пожарном автомобиле и запрете телефонов в Мексике, но для школьников.
0: В радиусе новостей.
2: Работники смогут выкупить арендное жилье у предприятий. Это стало известно по итогам совещания у президента, сообщили в пресс-службе белорусского правительства. Определили и условия для такой возможности. Мы рассматриваем этот вопрос как раз исходя из необходимости закрепления кадров на конкретных предприятиях, рассказал вице-премьер Александр Терехов. Парламент Литвы одобрил отказ от безъядерного статуса. Далее инициативу рассмотрят профильные комитеты. Планируется, что из основного закона страны будет полностью вычеркнута 137-я статья. Именно она до сих пор юридически запрещала появление на литовской территории оружия массового поражения. Беларуси разработали уникальный пожарный автомобиль. Об этом заявили в Несвеже, где проходит заседание совместной коллегии МЧС Беларуси, Казахстана и России. Новая белорусская автоцистерна более компактная и маневренная, в отличие от советских ЗИЛов. Подразделение МЧС Беларуси авто поступит в 2027 году. 200 участников собрал велопробег в Минске. Акция прошла в рамках Международного дня без автомобиля и стала финальным мероприятием недели мобильности. Колонна проехала 9 километров до музейно-паркового комплекса «Победа». Участниками стали представители руководства города, трудовых коллективов и активисты. Власти Мексики ограничат использование телефона в школах. Применение мобильных устройств во время занятий на переменах будет запрещено. Школьникам разрешат проносить гаджеты с собой, однако пользоваться ими допускается лишь в чрезвычайных ситуациях, а в остальное время аппараты обязаны находиться в школьных сумках. Курсы валют Нацбанка Беларуси: доллар США 3.01, 100 российских рублей 3.59, 10 китайских юаней 4.50. И в завершении, бери топовую музыку с собой, установи на смартфон бесплатное приложение «Радио Плеер Беларусь». Отмечай Радиус FM сердечком и оставайся на нашей волне где угодно. Это были все новости, далее расскажу прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачно с прояснениями. Временами пройдут дожди, ночью сильные дожди. Днем в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. В Минске ночью плюс 8-10, днем плюс 11-13. В Витебске и Гродно ночью 8-10 со знаком плюс, днем 13-15 градусов тепла. В Гомеле и Могилеве ночью плюс 7-9, днем 14-16 выше нуля. В Бресте ночью плюс 8-10, днем 14-16 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Вот слушаешь Эву Макс и понимаешь, ну да, все мы немного с приветом, когда влюбляемся, но если задуматься, это же самый кайф, когда твои странности кому-то откликаются. И вот говоря про приятные странности в отношениях, в Америке одна девушка-инженер решила порадовать своего жениха и собрала для него специальный компас. Стрелка показывает не на север, а на ближайшую закусочную с мексиканской едой. GPS подсчет шагов, все солидно, но есть нюанс. Чтобы гаджет заработал, его каждый раз нужно вручную калибровать и направлять точно на север. Но в любом случае, понимаешь уровень? Сначала найди полярную звезду, высчитай что-нибудь, а потом уже только иди за своим такос. Но знаешь что? Это и есть настоящая забота. Человек освоил микросхемы только ради того, чтобы ты не ходил голодным. Как по мне, это очень мило. И если рядом с тобой есть тот, кто принимает твои загоны, то цени его. Ну ладно, с ориентирами для перекуса мы в целом разобрались. Давай теперь посмотрим, в какую сторону завтра дует ветер и капает дождь. Слушаем прогноз погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабая, по Беларуси завтра будет облачно с прояснениями, временами пройдут дожди, а ночью будут даже сильные дожди, поэтому запасаемся зонтиками и дождевиками. В Минске ночью плюс 8, плюс 10, а днем плюс 11, плюс 13. В Витебске и Гродно ночью 8, 10, выше нуля, а днем 13, 15 со знаком плюс. В Гомеле и Могилеве ночью 7, 9, выше нуля, днем 14, 16 градусов тепла. И в Бресте ночью плюс 8, плюс 10, а днем плюс 14, плюс 16.
1: Реклама.
2: Посмотрите на небо. Звезды, планеты, Млечный Путь. Наша Вселенная расширяется.
3: Как и вены на ногах.
2: Посмотрите на Диасмин ЛФ.
4: Диасмин ЛФ помогает уменьшить ощущение тяжести, усталости и боль в ногах при венолимфатической недостаточности. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой. Диасмин ЛФ – всего одна таблетка в день.
5: Реклама лекарств и препаратов имеются противопоказания и нежелательной реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением знакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Экфарм Беларусь».
1: Реклама. Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус FM.

Свежий трек. Свежий трек на Радио СФМ.

0: Вот ты заметил, как Слейт умеет за одну секунду переключать внутреннее состояние. Включается эта песня, и даже если у тебя за день скопился целый вагон суеты, ты на автомате делаешь такое уверенное лицо, как будто только что решил абсолютно все проблемы на этой планете. Сидишь, качаешь головой в такт, ты счастливый до безумия. И между прочим, это даже не просто кайф, а чистая наука. Нейробиологи выяснили, что короткие спонтанные движения под быстрый ритм сбрасывают уровень кортизола быстрее, чем часовая медитация. Вот так вот. То есть ты просто слегка подергиваешь плечом под басы, а твой мозг искренне уверен, что ты просто гений и вообще победил этот день. В общем, пользуйся лайфхаком, пока он бесплатный. Вот, поэтому не зажимайся, все делаешь красиво и движешься в правильном направлении. Ну а если тебе нужно добавить правильного ритма на дороге, то в следующем часе здесь будет Оля Венская со своим автодрайвом. Будет много классной музыки, будет возможность выиграть крутые подарки и парочка интересных фактов. Ну а с тобой был я, Леша Якимович. Спасибо большое, что провел со мной это время. Встретимся уже завтра в этом же месте, в это же время с 2 до 5. Желаю тебе классного, продуктивного вечера. Несмотря на то, что сегодня дождь, сходи в какую-нибудь кофейню, слови это мимолетное осеннее настроение, и все будет хорошо. Пока-пока.
1: Реклама.
2: Тушканчик. Бип-бип. Меня прет от счастья. На АВ-машины.
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Сегодня только что и разговоров, как они о прекращающемся дожде. И если в это самое мгновение ты стоишь в пробке, то поздравляю тебя. По сути, не машина, а персональная подводная лодка, да, потому что за день налило, это точно. Ну, а вообще на календаре, между прочим, 22 сентября, волшебный день. Да, не только потому, что льет дождь, а потому что, ты знаешь, хочется чем-то наполнить особенным этот вечер, тем, что вдохновит тебя, ну, и отвлечет от хмурых мыслей. Поэтому Радиус ФМ официально отменяет плохое настроение, отменяем хандру и объявляем просто классный автодрайв на ближайшие 3 часа прямого эфира. Плыви вместе с нами, плыви в том направлении, куда тебе хочется, но, конечно же, делай это под топовую музыку Радиус ФМ, так куда приятнее. 17:00 в Беларуси. Между прочим, сейчас в Минске не только дождь, но и плюс 11 на градусниках. Ощущается температура пониже из-за холодного воздуха. Остальные подробности о погоде не только узнаем из предстоящего выпуска новостей от Натальи Ленской. Наташ, привет.
2: Привет. В этом выпуске расскажу, почему подорожает арендное жилье и чем может навредить ЗУЖ.
0: В радиусе новостей.
2: Новые государственные арендные квартиры в Беларуси планируют сдавать сразу с мебелью и бытовой техникой, холодильником, стиральной машиной, микроволновкой. Из-за повышения комфорта вырастет и базовая стоимость аренды. Итоговая сумма зависит от места. В небольших городах цена в разы ниже. Главное, для ценных кадров, молодых специалистов и госслужащих сохранятся льготы. В Беларуси выходит на финишную прямую кампания по присуждению государственного знака качества. За престижный статус борются порядка 260 товаров от 150 предприятий страны. И почти половина из них – продукты питания. Победители определяют по 5 ключевым критериям – безопасность, технологичность, инновационность, экологичность, эстетичность. Знак качества дает производителям право на льготы и маркетинговые преимущества на 2 года. В Минске на автомобилях больше не оставляют бумажные уведомления о нарушениях правил платной парковки. Узнать о зафиксированных фактах неоплаты автовладельцы теперь могут онлайн на сайте учреждения парковки столицы. Для удобства водителей запустили и СМС-информирование. Чтобы получать сообщения о нарушениях, достаточно зарегистрироваться в личном кабинете на парковка-бай и подтвердить права на свой автомобиль. Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz впервые официально допустил возможность закрытия 2 своих заводов в Германии – сборочного предприятия и площадки по производству силовых агрегатов. На такие крайние меры руководство готово пойти, если компании не удастся существенно сократить издержки. В качестве решения менеджмент предлагает увеличить рабочую неделю с 35 до 38 часов без повышения зарплаты. Профсоюзы категорически против. Здоровый образ жизни начинает вредить, когда превращается в жесткую систему запретов. Постоянный подсчет калорий, страх пропустить тренировку и чувство вины из-за неправильной еды делают ЗОЖ источником стресса, а не здоровья. Специалисты напоминают, полезные привычки должны давать энергию, а не забирать все силы. Если ради идеального режима приходится постоянно бороться с собой, такой подход стоит срочно пересмотреть. И последнее. Наполни свой дом топовой музыкой в 1 секунду. Команда «Алиса. Включи Радиус ФМ» запустит наш эфир на твоей умной колонке. Никаких платных подписок, только топовая музыка. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай» по Беларуси завтра облачно с прояснениями. Временами пройдут дожди, ночью осадки сильные. Днем в отдельных районах грозы, ночью утром местами слабый туман. В Минске ночью плюс 8-10, днем 11-13 градусов тепла. В Витебске и Гродно ночью плюс 8-10, днем 13-15 выше 0. В Гомеле и Могилеве ночью 7-9 тепла, днем плюс 14-16. И в Бресте ночью 8-10, днем 14-16 градусов тепла. В студии работала Наталья Еленская. Служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире «Автодрайв».
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: stressed out. На Радиус FM Автодрайв. Тачки тайм.
1: 17.11, точное, драйвово. И правда, на улице сегодня драйвово, потому что бесконечно в Минске, не переставая, идет сильный дождь. Температура, по ощущениям, как бы даже пониже, чем плюс 11. Но, тем не менее, я предлагаю тебе прямо сейчас не расстраиваться, не хандрить по этому поводу, а лучше сконцентрировать свое внимание на специальных гаджетах, которые помогают водителям безопасно ехать даже в самый сильный дождь. Ну, например, портативные цифровые компрессоры с контролем давления. Это гаджет 2026 года. Во время дождя тормозной путь резко увеличивается, а риск аквапланирования, понятное дело, возрастает. Эксперты говорят про то, что умные автокомпрессоры помогают оперативно проверить и откалибровать давление в шинах до десятых доли атмосферы. Правильное давление – ключевой фактор, не дающий машине всплыть в луже, если что. Ну и, конечно же, ГАИ напоминают, при вождении в сильный дождь рекомендуем отключать стандартный круиз-контроль. Электроника не способны адекватно оценить глубину лужи, аквапланирование. Это может привести к потере управления. В общем, я тебя, надеюсь, вдохновил на то, чтобы и ты свой автомобиль немножечко апгрейдил, какие-то гаджеты прикупил. Но все равно самое главное – это твое внимание, в том числе и к топовой музыке. Радиус FM плывем по этому дождливому вечеру вместе.
0: Автодрайв на Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. Радиус FM.

0: слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус FM.
1: Под мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: На изи.
2: 17:21 точно драйвовая, и, пожалуй, продолжим любовную тематику. Акмаль только что в нашем эфире с его песней «Любовная», а у нас тут тоже любовная новость связана с одним из произведений Достоевского. Повесть Достоевского «Белые ночи» покорила ТикТок и взорвала книжный рынок в Латинской Америке. Да, буквально неожиданно стала мировым бестселлером среди зумеров. Короткая и пронзительная история об одиночестве и неразделенной любви превратилась в вирусный тренд в ТикТоке. И здесь просто рекорды продаж бьются. В чем вообще вся история? Некоторые снимают ролики про то, как произносят те или иные цитаты из этого произведения. Одна из самых популярных, например, такая. Он произносит ее имя более 130 раз, а она ни разу даже не спросила, как его зовут. Вот это трагедия, вот это не любовь. Ну, а вообще литературные критики и бестселлеры сходятся в том, что повесть идеально вписала формат и чувствительность поколения зумеров. Да, во-первых, вдруг стали популярны именно книжные варианты. Эстетика бумажной книги среди зумеров, но очень популярна. И в соцсетях тем самым сформировался устойчивый визуальный культ чтения. Чего я тебе желаю? Просто, во-первых, задуматься, а как давно ты держал вот именно книгу, классическую книгу в руках? И, возможно, сегодня тот самый вечер, когда под аккомпанемент дождя тебе захочется тоже почитать Достоевского, и, в частности, завирусившуюся повесть «Белые ночи». Ну, пока нам тут до ночи далеко. Вот еще закат сегодня в 19:09 случится. Продолжаем наполнять этот вечер классной, яркой, фееричной, топовой музыкой Радиус ФМ.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама.
3: Бип-бип! Меня прет от счастья! На АВ-машины!
4: Великое княство села, запрошай детей и дорослых универогодные историчные вандроуки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
3: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти. Запчасти,
0: АВ-бай. Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: Я бы на твоем месте не ругала этот бесконечный дождь за окошком, но ты к нему прислушайся, это же классный бит этого вечера. Капли бьют по стеклу автомобиля, треки в эфире Радиус FM сменяют друг друга. И ты знаешь, в этом во всем здесь какая-то такая гармония, такой уют. И тот самый жизнерадостный бит, который не оставляет тебя равнодушным. В самое ближайшее время в нашем эфире Руди Ментал, не пропусти. А также Кенни Грейс. И трек, который я обожаю, он правда магнетический, это рэпер Бауза. Вот представь, дождик капает под эту музыку, да? И не такой уж этот самый дождик становится противным. Тоже желаю тебе классного настроения, во всем видеть улыбки, может быть, даже радугу сегодня повезет увидеть. Ну а прямо сейчас не могу не развидеть прогноз погоды на завтра, потому что завтра, кажется, дождь не прекратится.
0: Радиус FM о погоде.
1: В Бресте по-прежнему будут осадки, плюс 16. В Гродно тоже завтра все тот же надоедливый дождь. В Минске все те же осадки, хмурое небо, плюс 13. Из веселого и радостного в этой жизни только мы с тобой. Вот и хорошо. В Витебске зато прекрасно будет погода. Без осадков, наконец-таки, переменной облачности, плюс 15. В Могилеве тоже можно расслабиться, забыть зонтики где-нибудь на работе, плюс 16, без осадков. В Гомеле тоже будет шикардос по сравнению с другими городами. Здесь плюс 16, без осадков, и даже периодически будет проглядывать солнышко.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Меня зовут Анна Сергеевна. Я специалист по закупкам. Иногда один рабочий вопрос может затормозить целый процесс. ИИ-помощник нормативка БАЙ готовит для меня пошаговый алгоритм действий и дает ссылки на все источники.
2: ИИ-помощник нормативка БАЙ. Быстро, четко, надежно.
3: Главный фестиваль активного отдыха «Зубарфест» пройдет в Беловежской пуще 25 и 26 сентября. Два дня драйва и семейного отдыха. На сцене Антоха МС, Люся Чеботина, Игорь Николаев, Ева Польна, группа «Пицца», «Дрозды», топовые блогеры, а также лазерное шоу и 3D-проекция. Беловежская пуща 25 и 26 сентября. «Зубарфест» не пропусти.
4: Организатор. Государственное природоохранное учреждение – Национальный парк Беловежская пуща. 16+.
5: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». «Автодрайв».
1: Кто-то там собирает грибы, ходит в лес, говорят, что сезон такой хороший, грибной, потому что дождей, видимо, много. А я вот собираю всяческие новости для тебя и готова призвать тебя пройти фейк-контроль. Отгадать, какая же из предложенных мной новостей фейковая. Итак, если ты готов участвовать и готов за это получать еще и подарки, напомню, что это абонемент на месяц в фитнес-клуб «Адреналин». Тогда прям срочненько забегай в наш телеграм-канал «Радиус ФМ». Здесь для тебя есть такая классная фейковая картиночка. Ну, в общем, тебе нужно подумать, поразмыслить, что же на ней фейковое, что мы туда пририсовали с помощью искусственного интеллекта. Пиши свой ответ в комментариях и жди мой звоночек в прямом эфире Радиус ФМ.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Радиус ФМ.

0: что же, в день без автомобиля нужно и важно воспользоваться общественным транспортом, например, в метро. Там тепло и хорошо.
1: Автодрайв на Радиус FM.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Фейк-контроль.
1: Качественный фитнес всегда рядом. Сеть «Адреналин» — это 27 клубов по всей Беларуси. Выбирай любой. Тренажерный зал, бассейн, сауна, также грандиозные фитнес-туры. Открылся новый клуб в Минске на Грушевке. Это, кстати, недалеко от Радиус FM. А студентам здесь особые выгоды. «Адреналин» — крупнейшая фитнес-сеть в Беларуси. Возможно, туда мы отправим Иру. Ир, привет. Алло.
2: Да, здравствуйте.
1: Ир, я слышу, что ты на движе. Да? Где?
2: Да.
1: Где ты сейчас?
2: Транспорт домой еду.
1: А вот хорошо, молодец. В день без автомобиля поддерживаешь акцию, да, отправилась, да, домой на общественном транспорте. Ну, а мы тебя будем развлекать, как умеем. Смотри, я тут целый день подбирала всевозможные новости. И кое-что тебе сейчас озвучу. Одна из этих новостей будет фейковая. Постарайся подключить интуицию, и пусть все сложится. Договорились? Итак, первая новость о том, что итальянец прошел пешком 450 километров, чтобы остыть после ссоры с женой. Так она его достала. Вторая новость. Британец случайно уплыл во Францию на надувном матрасе, пока спал. Ну, так вот заснул прямо во время отдыха и уплыл во Францию прямиком. Надеюсь, что паспорт у него с собой был. Прям в плавках, наверное. А еще третья новость. Испанец притворился статуей в парке, чтобы не идти на работу. Как ты считаешь, какая из этих трех новостей фейковая?
2: Ой, ну, может быть, про испанца.
1: Про испанца?
2: Да.
1: А, ну, просто Ира подумала, вот мне бы тоже так не хотелось идти на работу, я бы тоже притворилась какой-нибудь красивой статуей в парке.
2: Ну, тогда про британца.
1: Тогда тут еще итальянец у нас есть.
2: Да, итальянец. Ну, итальянец может, конечно, пройти, он же экспрессивный.

0: нация такая, конечно.
1: Они эмоции не держат при себе, они все.
0: Тогда давайте итальянцев выберем.
1: Итальянцы. А что думают соседи по автобусу?
0: А я уже вышла.
1: Как могли бы всем автобусом решать. Ну, я не буду тянуть кота за хвост, испытывать терпение нашей прекрасной девушки Ирины. И это правильный ответ! Итальянец поругался с женой, вышел из дома, чтобы успокоиться, прошел в итоге безостановочно 450 километров. Тут его остановил ночью патруль полицейский, а он такой говорит: «Так прошу передать ей, что не хочу ее больше видеть». В общем, видимо, полицейский за ним выслала сама жена. Вот такая история. Ну что, Ир, я тебе желаю классного настроения. И тоже совершать подвиги. Вот так вот, во имя себя обязательно порой на 450 километров ради любви стоит идти. А если ходить в фитнес-клуб «Адреналин», тогда с этим проблем вообще не будет. Всегда будешь в движении под топовую музыку «Радиус ФМ». Погнали дальше.
2: «Автодрайв» на «Радиус ФМ». Реклама. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
4: Посмотрите на небо, звезды, планеты, Млечный Путь. Наша Вселенная расширяется.
5: Как и вены на ногах.
4: Посмотрите на Диасмин ЛФ.
6: Диасмин ЛФ помогает уменьшить ощущение тяжести, усталости и боль в ногах при венолимфатической недостаточности. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой. Диасмин ЛФ – всего одна таблетка в день.
7: Реклама. Лекарственные препараты имеют противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением знакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СО «Экфарм Беларусь».
8: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Реклама.
9: Топ-чарт.
2: Топ-чарт «Радиус ФМ».
9: «Радиус ФМ».
2: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты. Голосуй на сайте radiusfm.by.

0: Радиус FM. Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: В день без автомобиля, который отмечается в Беларуси на сегодня, 22 сентября, наблюдаются просто какие-то рекордные пробки на 9 баллов. Вот настолько оценится сейчас дорожная ситуация. Напряженная ситуация на дорогах столицы уже образовалась в 16:00. Основные заторы на проспекте Независимости, на улице Ульяновской, Первомайской, Кирова, Ленина, Ямки, Купалы и не только. Затруднено движение на МКАДе в районе Чижовки, Зеленого Луга. В очередной раз призываю всех, кто имеет возможность, едем не на личном автомобиле, возможно, можно и правда стоит его сегодня оставить на работе, а отправиться на общественном транспорте, быть ближе к народу. А мы будем развлекать и согревать вас топовой музыкой Радиус FM. Ровненько 18:00 в Беларуси. Вот моя коллега Наташа Ленская, пока снег не выпадет, на работу ездит на велосипеде. Наташ, привет.
2: Привет, Оля. Далее расскажу, как будет решаться проблема ветхого арендного жилья и за что в Сингапуре вводят новые штрафы.
0: В радиусе новостей.
2: Пустующее арендное жилье в Беларуси могут разрешить продавать за одну базовую величину. Речь идет о квартирах, которые нуждаются в ремонте или подлежат сносу, сообщил министр ЖКХ Геннадий Трубило после совещания у президента. Сейчас около 15 тысяч арендных помещений пустуют больше полугода. Более 2500 квартир требуют ремонта, а около 6 тысяч признаны невостребованными и ветхими. Также рассматривается вариант, при котором затраты на ремонт арендатору вычтут из арендной платы. Запуск переговоров по проекту Евразийской хартии многообразия и многополярности станет ключевым событием визита главы МИД Беларуси Максима Рыженкова в Нью-Йорк. Помимо официального выступления с трибуны международной организации, у белорусской делегации запланирована насыщенная программа. В графике министра участие в тематических дискуссиях, а также десятки двусторонних встреч с зарубежными коллегами и руководством ООН. Беларусь присоединилась ко всемирной акции «День без автомобиля». В Минске эту инициативу поддержали около 200 человек, представителей городских властей, минских предприятий и молодежь. Несмотря на дождливую погоду, участники провели велопробег. Столичным водителям предлагают временно пересесть на общественный транспорт. Весь день проезд в метро и наземном транспорте для них бесплатный. Достаточно предъявить водительское удостоверение и техпаспорт на машину. Почти 3/4 американцев считают, что компании, разрабатывающие искусственный интеллект, недостаточно делают для предотвращения возможного вреда обществу. Это данные опроса. 39% назвали влияние ИИ негативным. Это максимум за все время наблюдений. А положительные технологии оценили только 11%. Большинство опрошенных не доверяют компаниям в вопросах самостоятельного регулирования и считают, что стандарты безопасности должны устанавливать федеральные власти. В Сингапуре ужесточают правила поведения в общественном транспорте. За громкую музыку, перекус в салоне, оставленный мусор или ноги на соседнем сиденье пассажирам автобусов теперь грозит штраф почти в $400 США. За более серьезные проступки, например, порчу салона или создание опасных ситуаций, наказание будет еще суровее. Взыскание составит почти $4000. На курсах валют Нацбанка Беларуси: доллар США 3 рубля 1 копейка, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 59 копеек, 10 китайских юаней 4,50. И последняя большая сцена начинается с первого шага. «Фактор Байдети» открывает кастинг второго сезона для юных вокалистов от 7 до 14 лет. С 23 по 27 сентября юных исполнителей будут ждать в Минске, в караоке-клубе на проспекте Победителей. Регистрация с 10 утра, прослушивание с 12 до 18 часов. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай» по Беларуси завтра облачно с прояснениями. Временами пройдут дожди, ночью осадки сильные. Днем в отдельных районах грозы, ночью утром местами слабый туман. В Минске ночью плюс 8-10, днем 11-13 градусов тепла. В Витебске и Гродно ночью плюс 8-10, днем 13-15 выше ноля. В Гомеле и Могилеве ночью 7-9 тепла, днем плюс 14-16. И в Бресте ночью 8-10, днем 14-16 градусов тепла. В студии работала Наталья Еленская. Служба новостей Радиус FM. Далее в эфире «Автодрайв».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Семь кадров.
1: 18.13, точное драйвово, как говорил герой известного фильма «Шоу Трумана». Хорошего дня, вечера и ночи. Но пока мы с тобой только на подходе к вечеру, напомню, закат сегодня случится в 19.11, хотя, мне кажется, целый день сегодня в Минске практически вечер, хмурая достаточно погода, но мы противостоим ей своим ярким настроением. Я предлагаю тебе тоже вместе с нами прямо сейчас погрузиться в телеграм-канал «Радиус FM». Заходи, смотри нашу картиночку. Какой же фильм мы сегодня загадали? В интерактиве 7 кадров. И, кстати, вот этот фильм даже меня немножечко внедрили. Посмотри, сообрази, напиши свой ответ, и через несколько топовых треков окажись в прямом эфире Радиус FM.
0: Автодрайв на Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. Радиус FM.

0: Бьянка, я в мартини Бьянка. И нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка. Если это сон, меня не будет.
1: Радиус FM.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Семь кадров.
1: 18:23 точное драйвово. Если ты сейчас стоишь в 9-бальной пробке в Минске, давай успокойся просто и мысленно завари себе чай Такамори, потому что чай Такамори, он расслабляет, он дарит вдохновение после активного насыщенного дня. Такамори, выбирай свое самое яркое настроение на Такамори. Бай, Нина, привет. Алло.
2: Привет, привет.
1: Нина, как настроение? Если вот обозначить
2: отлично
1: его вкусом чая, то какой бы вкус сейчас выбрала?
2: Я с бергамотом черным.
1: С бергамотом. Заварить себе чаечек Такамори и посмотреть какой-нибудь классный фильм. А вот какой сейчас будем решать? Смотри, я тебе набрасываю слова, а ты догадываешься, о каком фильме идет речь. Фильмы легендарные, вошедшие в историю мирового кинематографа. Наверняка вот этот фильм смотрела ты даже не один раз. Итак, первое слово ассоциация, первый кинокадр – это слово «тарантул». Так, хорошо, идем дальше. В этом фильме имела место быть пицца.
2: Таранту, пицца. 4 пачки ниндзя.
1: Так, идем дальше. Ну, хороший вариант, хорошая версия из мультяшного мира к нам пришла, но тут точно фильм. Я бы даже сказала, классика американского кинематографа. Так, ломбард. Чердак. Набрасываю.
2: Чердак.
1: Итак, тарантул, пицца, ломбард, чердак. Следующая подсказка, мне кажется, будет, возможно, определяющая. Ловушки.
2: Что за кино?
1: Мне кажется, попала в ловушку наша прекрасная Нина. Но мы идем дальше. Да. Шестая подсказочка, шестой кинокадр в нашем эфире. Рождество. Итак, тарантул, пицца, ломбард, чердак, ловушки и Рождество.
2: Один дома.
1: Один дома. Только хотел тебе подбросить подсказочку про забытого мальчика, но ты справилась. Тебе для этого потребовалось 6 кадров. Ура! Возможно, тот самый повод пересмотреть сегодня эту американскую классику, заварив потрясающий чай Такамори. Поздравляю тебя, Нина.
2: Ой, спасибо, спасибо большое.
1: Ну, а всех остальных будем подзаряжать прямо сейчас топовой музыкой Радиус FM.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: через Ерип или у распространителей.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: Так что в нашем эфире один из One Direction Zion, и мне кажется, этот трек хорошо соответствует настроению тех, кто прямо сейчас находится в 9-бальной пробке в столице, в день без автомобиля. Вот такие парадоксы с пробками. Но как бы то ни было, я надеюсь, что из этой пробки ты выберешься в хорошем настроении максимально быстро. А если вдруг не получается, просто выдыхай под топовую музыку Радиус FM. Здесь Алан Уокер, тот хит, который ты точно знаешь. А также Алекс Уоррен. Ну и прежде чем расстраиваться, подумай дважды, к этому призывает тебя Рита Ора. И порой среди этого хмурого дождливого неба бывает и солнышко проглядывает. В некоторых городах это случится уже буквально завтра.
0: Радиус FM о погоде.
1: Ну, давай заглянем завтра в Витебск. Здесь без осадков и плюс 15. В Могилеве тоже комфортная осень. Плюс 16. Переменное облачное солнышко. Периодически будет радовать жителей Гомеля. Здесь плюс 16. Где же дожди? В Минске осадки. Плюс 11, плюс 13. Далее Гродно тоже дождь. И до плюс 15. В Ресте воздух прогреется до 16 градусов. И периодически будет идти дождь.
0: Реклама.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через ЕРИП или у распространителей.
4: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в

0: 11 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Реклама. На Радиус ФМ выходные начинаются в пятницу.
2: В движении.
1: Это 3 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
2: В движении.
1: Слушай «В движении» на Радиус ФМ в пятницу в 7 вечера. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.
3: Funny

0: На Радиус ФМ «Автодрайв». Факт-чек.
1: 18.42, точное, драйвовое. Сегодня целый день дождь идет в Минске, огромные лужи уже стоят. И специалисты напоминают про то, что бегать по лужам, даже если ты уже взрослый, очень даже полезно. А тем более сегодня день без автомобиля. Вот позволь себе такую необычную прогулку, попрыгай по лужам. Возможно, тебе кто-то составит компанию. Во-первых, это расслабляет. Во-вторых, в принципе, созерцание воды в том или ином виде тоже направлено на то, чтобы снимать накопившийся за день стресс. Ну и, конечно же, помни про то, что бы ты ни делал, главное, чтобы ты находился в движении под топовую музыку Радиус ФМ.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Вечерний расклад.
1: 18.49, точная драйвовая, 9-бальные пробки в Минске сохраняются. Наверное, это предупреждение для всех знаков зодиака, но кое-что другое еще тебе звезды хотят рассказать. Овен, попробуй сегодня часть дороги пройти пешком, правда, для того, чтобы не попасть в пробку и отметить день без автомобиля. Телец, после работы ты наверняка захочешь больше не в пробке стоять, а сходить в магазин за какой-то конкретной вещью, а после чего накупишь много всего, звезды тебя предупреждают. Близнецы, телефон сегодня будет интереснее любых разговоров, только не перепутай вечерний скроллинг с полноценным отдыхом. Лучше телефон подальше отложи. Рак, а вот вам захочется после работы дома навести порядок. Главное, не привлекайте к этому добровольно-принудительно своих родных. Лев, вторник уже не понедельник, напоминаем об этом. И это очень хорошая причина просто порадовать себя. Вот чем, любимой едой, либо походом в киношку, тебе решать. Дева, ты сегодня внезапно обнаружишь, сколько мелких дел накопилось дома. Но посмотри, пожалуйста, на календарь, вспомни, что рабочая неделя набирает обороты, возможно, отложи все эти мелкие дела на попозже. Весы, вечером, возможно, спонтанная прогулка. Если погода позволит, соглашайся, сидеть дома ты успеешь еще долго-долго, например, до апреля, пока наступит стабильно хорошая погода. Скорпион, не начинай выяснять, кто опять оставил свет включенным, побереги силы. Да и вообще, возможно, есть повод погасить этот самый свет и зажечь свечи. Как тебе такое развитие событий, романтичное? Стрелец, тебе захочется вот прям взять и уехать куда-нибудь подальше, далеко-далеко. Ну, на самом деле, иногда поездка даже в соседний район города Минска воспринимается как маленький отпуск с приключениями. Козерог, после работы организм потребует горизонтального положения. Но ты знаешь, иногда вот рекомендуется не просто лечь и лежать, а все-таки вопреки состоянию усталости двигаться, например, в направлении спортзала. Водолей, хороший вечер для самой неожиданной встречи, ну или звонка какому-нибудь приятелю. Вот только не говори, а как-нибудь увидимся, просто конкретизируй дату и встречайся, возможно, уже этим вечером. И рыбы, сегодня лучше не брать на себя чужие проблемы, у тебя и своих достаточно. Ну а вообще вечер короткий, темнеет, знаешь ли, сегодня рановато, в 19.11 точное время заката в столице. И дождь не прекращается, это повод, возможно, устроить что-то романтичное под топовую музыку Радиус ФМ.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Реклама.
2: Тушканчик. Бип-бип. Меня прет от счастья. На АВ-машины.
3: Великое князство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
2: Бип-бип. И снова я. На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти.
0: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус ФМ по будням, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Ох, домой сегодня добираться приходится очень долго, из-за пробок в столице. Они даже сегодня вечером достигли 10 баллов, но на этот момент потихонечку ситуация улучшается, даже где-то по прогнозам на 6-7 баллов сейчас она оценивается. Основные заторы на внешнем кольце МКАД от Большого Стиклева до Уручья, от Зацени до проспекта Победителей. Также стоит весь центр, в том числе плотное движение на Сурганово, Платоново, проспекте Партизанском. В общем, всем тем, кто попал в затор, попал в все эти пробок, мы желаем, во-первых, держать равновесие внутреннее. И, конечно же, просто будем вас сопровождать топовой музыкой Радио ФМ. У нас впереди блок из 10 топовых треков без перерывов на рекламу и разговоры. Эти треки ты точно захочешь слушать на полную мощь. Биби Рекса. А также Зиверт. И Тедди Свимс, который сейчас с трека Mr. Know It All рвет буквально все мировые чарты. И за него, и за этот трек ты можешь проголосовать у нас на сайте radiusfm.by прямо сейчас. 19.01 в Беларуси. Дождь продолжает активничать и будет это делать сегодня до 23.00. Вот такие прогнозы. Ну, а об остальных прогнозах на завтра расскажет моя коллега Наталья Ленская. Наташ, привет.
2: Привет, Оля. Сейчас расскажу о бюрократических проблемах при строительстве жилья и о полезном приложении от таможенного комитета.
0: В радиусе новостей.
2: Президент спросил чиновников о причинах снижения темпов ввода жилья в первом полугодии. Такое заявление прозвучало на совещании о перспективах жилищного строительства. Александр Лукашенко обратил отдельное внимание на жалобы людей на бюрократические проволочки в решении жилищных вопросов.
3: В средствах массовой информации и социальных сетях иногда появляются жалобы граждан на некомпетентность местных властей, бюрократические проволочки банков при выдаче жилищных кредитов и тому подобное. Таких ситуаций быть не должно. Тут правительство должно на всю катушку включиться и руки-ноги, извините за грубость, поотрывать за подобные вещи.
2: Третье заседание 7-го Всебелорусского народного собрания пройдет в Минске 17 и 18 декабря. Соответствующее поручение дал президент, а детальную подготовку уже обсудили на заседании оргкомитета под руководством премьер-министра Александра Турчина. Текущий год для ВНС юбилейный, исполняется 30 лет со дня первого заседания. В правительстве подчеркнули, что декабрьская встреча пройдет на самом высоком организационном уровне. Занять место в электронной очереди на границе можно будет прямо со смартфона. Государственный таможенный комитет Беларуси разрабатывает специальное мобильное приложение, запустить которое планирует к концу года. Сервис станет доступен из любой точки страны, как для легковых автомобилей, так и для грузовиков. Как отметили в ведомстве, услуга предварительного бронирования крайне востребована. Заранее место в очереди сегодня оформляют 65% водителей. Решения о жизни и смерти никогда не должны приниматься машинами. С таким призывом к мировому сообществу выступил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш с трибуны Генассамблеи. Глава международной организации подчеркнул, что автономному оружию и так называемым роботам-убийцам не место в будущем человечества. Тема рисков, связанных с развитием искусственного интеллекта, сегодня остается одной из самых острых. И последняя твоя музыка всегда с собой онлайн. Открывай radiusfm.by и жми play. Слушай Radius FM с любого устройства, везде, где ловит интернет. Это все новости о погоде далее. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра облачно с прояснениями. Временами пройдут дожди, ночью сильные дожди, днем в отдельных районах грозы, ночью утром местами слабый туман. В Минске ночью плюс 8-10, днем 11-13 тепла. В Витебске и Гродно ночью 8-10, днем 13-15 выше 0. В Гомеле и Могилеве ночью 7-9 тепла, днем плюс 14-16. В Бресте ночью 8-10, днем 14-16 градусов. В студии Радиус ФМ работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Rock-a-bye, baby, только что в нашем эфире Clean Bandit, и мне кажется, мы можем сказать с тобой bye-bye пробкам, которые сегодня в Минске были, ну, просто какими-то рекордами, плюс 10 баллов, и это в день без автомобиля. Да, бывают вот такие парадоксальные ситуации, но мне кажется, ситуация усложнила еще и дождик, который пока в Минске не планирует заканчиваться, да, 23 часов у нас прям не просто дождь, а сильный дождь, так подсказывает смартфон, ну и температура на данный момент плюс 11, но ощущается как плюс 6 из-за холодного ветра. Как ситуация поменяется завтра в плане погоды? Лови подробности прямо сейчас.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: 50 на 50. Где-то будет хорошо и солнечно, а где-то по-прежнему осадки. Давайте о хорошем начале. В Витебске без осадков и плюс 15. В Могилеве плюс 16, переменная облачность. Периодически солнышко будет выглядывать и в Гомеле. Здесь плюс 16 и без осадков. Дождик завтра будет в Минске. Здесь плюс 13. Осадки будут в Гродно. Здесь плюс 15. В Бресте плюс 14, плюс 16. И тоже периодически будет идти дождь.
0: Реклама.
2: Меня зовут Наталья Петровна. Я бухгалтер. И, честно говоря, мне больше нравится считать цифры, чем искать ответы среди десятков материалов. Поэтому я использую ИИ-помощник «Нормативка Бай».
3: ИИ-помощник
4: «Нормативка Бай».
3: Быстро, четко, надежно.
0: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
5: Есть такое время суток, когда уже поздно читать книгу или поздно смотреть кино, поэтому ты просто сидишь в интернете 5 часов.
6: Да, это база.
0: Слушай, слушай пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM.

Свежий трек на Радио СФМ. Фьюгл, Эмайл Энджел, Олдренейтс. I'm moving to the sun.

0: Этот трек буквально чувствуешь кожей. Только что в нашем эфире Хугели «I'm moving to the sun». Дальше, да, лето только за деньги, между прочим. Действительно, нужно путешествовать. Ну, а если хочется солнышка буквально завтра, то знаешь, что в Витебске, Могилеве и Гомеле завтра без осадков и переменная облачность. То есть солнышко периодически будет радовать жителей и гостей этих городов. Ну, а Радиус FM тебя радует всегда, куда бы ты ни направлялся. По всей стране нас хорошо слышно. 24/7 мы снабжаем тебя топовой музыкой.
1: Автодрайв на Радиус FM.
2: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
3: Вместе с научным сотрудником сектора исследований кадрового потенциала науки Института социологии Национальной академии наук Беларуси Олесей Соловей обсудим, откуда берутся гендерные установки и почему они так живучи.
1: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячая.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... Очень скоро и очень скоро... Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии Радиус FM Наталья Ленская. Предприятиям реального сектора Беларуси предложат самостоятельно строить арендное жилье для своих работников. Об этом рассказал вице-премьер Александр Терехов после совещания у президента. Очереди на такое жилье будут формировать непосредственно на предприятиях. При необходимости можно будет взять кредит с государственной субсидией. В Беларуси растут продажи отечественной продукции. Тенденцию к падению доли белорусских товаров на полках магазинов удалось переломить. Март заключила соглашение о поддержке местных брендов более чем с 1000 крупных торговых сетей и организаций. Чтобы белорусская продукция доходила до покупателя, в магазинах временно ужесточили требования к обязательному ассортименту. Состав вакцин против гриппа в этом эпидемическом сезоне обновили полностью. По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения заменили сразу все три компонента. Специалисты отмечают, что вирус заметно мутировал, поэтому прежние прививки уже не дадут нужного отклика. Массовая вакцинация стартует в Беларуси в начале октября. Врачи призывают не откладывать визит в поликлинику. Извержение супервулкана Йеллоустоун в США способно временно затормозить глобальное потепление. Как считают американские климатологи, выбросы диоксида серы в атмосферу в случае активности гиганта могут создать эффект вулканической зимы, которая заблокирует солнечное тепло и на время снизит температуру на планете. Впрочем, ученые подчеркивают, что такой охлаждающий эффект будет временным. В Южной Корее с 1 октября частным детским садам и учебным центрам запретят проводить вступительные испытания для дошкольников. Власти страны решили жестко ограничить практику так называемых экзаменов для четырехлеток, чтобы снизить психологическую нагрузку на детей и финансовые расходы семей. Под полный запрет попадут любые письменные и устные тесты, а также собеседования перед зачислением. И последнее. У юных талантов появился шанс заявить о себе на всю страну. «Фактор «Бай Дети» ведет отбор участников второго сезона. Ждут ребят от 7 до 14 лет, которые любят петь и готовы выйти на сцену. Подробности и онлайн-заявка на сайте Белтелерадиокомпании. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачно с прояснениями. Временами пройдут дожди, ночью сильные дожди, днем в отдельных районах грозы, ночью утром местами слабый туман. В Минске ночью плюс 8-10, днем 11-13 тепла. В Витебске и Гродно ночью 8-10, днем 13-15 выше 0. В Гомеле и Могилеве ночью 7-9 тепла, днем плюс 14-16. В Бресте ночью 8-10, днем 14-16 градусов. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачно с прояснениями. Временами пройдут дожди, ночью сильные дожди, днем в отдельных районах грозы, ночью утром местами слабый туман. В Минске ночью плюс 8-10, днем 11-13 тепла. В Витебске и Гродно ночью 8-10, днем 13-15 выше 0. В Гомеле и Могилеве ночью 7-9 тепла, днем плюс 14-16. В Бресте ночью 8-10, днем 14-16 градусов. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
2: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче, потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
3: Думаем дальше. Какие еще варианты?
2: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
2: Вместе с научным сотрудником сектора исследований кадрового потенциала науки Института социологии Национальной академии наук Беларуси Олесей Соловей обсудим, откуда берутся гендерные установки и почему они так живучи.
1: Слушай шоу «С толком» по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiosfm.by.

0: 21 час. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии «Радиус ФМ» Наталья Ленская. В Беларуси главным инструментом решения квартирного вопроса на ближайшую пятилетку станет арендное жилье. В стране планируют построить 5 миллионов квадратных метров такой недвижимости. Тему развития отрасли и эффективного использования государственного фонда обсудили на совещании у президента. Александр Лукашенко обратил внимание на системные недостатки в планировании и финансировании строительства. Глава государства потребовал оперативно устранить все существующие недоработки. Подготовку к третьему заседанию Всебелорусского народного собрания обсудил Оргкомитет. 17-18 декабря в Минске правительство представит первые результаты выполнения программы социально-экономического развития на текущую пятилетку. Встреча станет юбилейной. С момента проведения первого народного веча исполняется 30 лет. К этой дате учреждена юбилейная медаль. А на площадке собрания планируют организовать выставку ключевых достижений Беларуси за 3 десятилетия. Министр иностранных дел Максим Рыженков направился в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В программе визита выступление на заседании Генассамблеи, переговоры с руководством международной организации и десятки двусторонних встреч. Особое внимание белорусская делегация уделит старту переговорного процесса по проекту Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке. Также глава ведомства примет участие в тематических встречах высокого уровня. От биомедицины и биотехнологий до освоения космоса. 25 сентября в Минске пройдет первый форум женщин-ученых. Масштабная встреча, приуроченная году белорусской женщины, призвана популяризировать исследовательскую деятельность и привлечь в науку больше молодежи. В программу форума вошли секции по наиболее актуальным направлениям – от цифровых технологий и медицины до социальных наук. В Беларуси стартовал заключительный этап республиканского конкурса «Учитель года». За главный приз – ключи от автомобиля – поборются 63 финалиста со всей страны. Средний возраст педагогов составляет 35 лет, а жюри возглавил первый народный учитель Беларуси. Победителей определят в 9 номинациях. Имя «Учитель года 2026» назовут 2 октября. И о курсах валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 3 рубля 1 копейка, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 59 копеек, 10 китайских юаней 4,50. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачно с прояснениями. Временами пройдут дожди, ночью сильные дожди, днем в отдельных районах грозы, ночью утром местами слабый туман. В Минске ночью плюс 8-10, днем 11-13 тепла. В Витебске и Гродно ночью 8-10, днем 13-15 выше 0. В Гомеле и Могилеве ночью 7-9 тепла, днем плюс 14-16. В Бресте ночью 8-10, днем 14-16 градусов. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире шоу «С толком».
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: Мамы.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
6: Белтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-6334.
0: Реклама.
7: Шоу с толком на Радиус ФМ.
0: На Радиус ФМ. Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
8: Для слушателей старше 16 лет.
9: Мы часто думаем, что гендерные стереотипы остались в прошлом, но почему-то, когда речь заходит о выборе профессии, распределении обязанностей в семье или даже о том, кому первому вставать к ребенку ночью, мы вдруг включаем старые пластинки. Вроде понимаем, что женщина может быть отличным инженером, а мужчина – заботливым отцом, а на деле все равно действуем по шаблонам. Меня зовут Полина Тарасевич, вы слушаете шоу «С толком», и сегодня будем разбираться, откуда берутся эти установки и почему они так живучи. У меня в гостях научный сотрудник сектора исследований кадрового потенциала науки Института социологии Национальной академии наук Беларуси Олеся Соловей. Олеся, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Полина.
9: Вот гендерные установки на нас начинают давить, на самом деле, еще с самого детства. Вот один из примеров, когда девочкам дарят куклы или посуду, что, соответственно, ориентирует на быт, или вот в дочке матери давайте вот девчонки поиграем. А вот мальчикам зачастую дарят машинки, конструкторы, что, соответственно, развивает пространственное мышление. И как это сказывается на самооценке и чувстве свободы выбора уже во взрослой жизни?
10: Прежде следует сказать, что гендерные стереотипы, они упрощают понимание социальной реальности, с одной стороны. А с другой стороны, они ограничивают человеческий выбор, в том числе профессии, к примеру, на рынке труда. И уже во взрослой жизни это может сказываться двояко, как на мужчин, так и на женщин. К примеру, женщины, когда они уже в процессе социализации усвоили эти гендерные установки и гендерные стереотипы, в будущем могут иметь уже более низкие профессиональные притязания на построение карьеры, возможно, где-то низкую самооценку, неуверенность в себе, и тем самым это ограничивает их выбор. Но хочется сказать, что этот выбор также может быть и ограничен для мужчин, потому что если мужчина выберет, к примеру, для себя профессию, которая стереотипно считается женской, то он может ощущать давление как со стороны общества, так и со стороны родственников, потому что это не мужская специальность. Также мы должны сказать, что вот эти гендерные установки, они влияют в целом на характеристики маскулинности и феминности в обществе, потому что женщинам, девочкам приписывают такие черты, как послушность, скрупулезность, а для мужчин активность, вот эта рациональность, и тогда они уже влияют на выбор профессиональной деятельности в будущем.
9: А современное общество вообще в целом уже поддерживает идею равенства, но наша жизнь показывает, что в бытовых вопросах большинство остаются консервативные. Вот почему так происходит?
10: Опять-таки, это влияние тех же самых гендерных стереотипов, которые усваивались у нас традиционно в процессе первичной и вторичной социализации. Мы должны сказать, что вообще процесс минимизации гендерных стереотипов, он очень сложный, потому что гендерные установки, которые складывались веками в отношении поведения мужчин и женщин, мы не можем взять в один день и минимизировать. И поэтому традиционно, да, остается вот этот стереотип, что большинство, к примеру, домашних дел, они закреплены за женщиной, да, а за мужчина больше нацелен на активность общественную, на какую-то политическую деятельность, а женщины больше в приватной сфере. Но я хочу подчеркнуть, что характерно для нашей страны, для наших белорусов, у нас уже немножко складывается уникальная ситуация по поводу восприятия вот этих гендерных ролей. С одной стороны, да, у нас сохраняются традиционные именно представления о том, что за женщиной закреплены домашние обязанности, она хранительница домашнего очага, обязанности декретного отпуска за женщиной, а за мужчиной обязанность главы семьи и финансовое обеспечение семьи. Но, к примеру, уже на такие домашние обязанности, как воспитание детей, организация совместного быта, либо досуг, уже оба супруга должны разделять между собой. Постепенно эти стереотипы минимальными шагами, но они меняются.
9: И вот, тем не менее, вот мы уже говорили, что женщина-хранительница домашнего очага, там мужчина-добытчик, вот это вот все. Но сегодня женщины очень амбициозные, и во многих странах некоторых странах Европы, СНГ, да и в целом статистика показывает, что уже несколько лет в Беларуси работающих женщин намного больше, чем мужчин. Что скажете вы по этому поводу?
10: Ну, я согласна с этим. Mm-hmm. Да, у нас женщины выходят на рынок труда очень активно, потому что, кстати, среди вот ценностных ориентаций для женщин, помимо того, что для них важны здоровье, семья, для них очень важна финансовая самостоятельность и опора на собственные силы. О чем это mm-hmm. говорит? О том, что они активные представительницы на рынке труда. Но правильно, сохраняется вот этот стереотип мужчина как добытчик еще потому, что у нас есть такая проблема, как гендерный разрыв в оплате труда. На 27% женщины получают меньше, чем мужчины. И поэтому вот этот стереотип закреплен за мужчинами, потому что традиционно женщины, они задействованы в более-менее оплачиваемых сферах. Социальная, медицина, образование.
9: И опять же это влияют вот эти вот гендерные установки, которые нам, так сказать, еще и из детства как бы прививаются вот этими вот играми и так далее. Верно понимаю, да?
10: Да, все правильно, потому что так как приватная домашняя сфера, сфера заботы, она больше закреплена за женщиной, вот поэтому традиционно у нас более, на более феминизированные, так сказать, профессии, да, области и сферы, да, экономики, это социальная сфера, и вот поэтому она менее.
9: Вот мы уже затронули оплату труда женщин, что она ниже, чем у мужчин, и есть еще такой феномен, как стеклянный потолок, когда женщины реже достигают топ-позиции в управлении и политике. А видно ли это в белорусских реалиях?
10: Но я бы сказала, что в целом у нас сохраняется по гендерной статистике устойчивое как бы, представление о том, что среди руководящих должностей женщин у нас 50%. Но здесь стоит отметить, что нужно различать именно сферу труда. Именно сферу, да, экономики, профессиональной деятельности. Потому что если мы говорим вот про политику, вот там у нас каждая третья женщина также задействована. Да, Совет Республики, Палата представителей. Но если мы говорим уже про такие мужские сферы, как строительство, IT-сфера, хотя в IT-сфере сейчас женщин у нас уже порядка 40%, все-таки топовые позиции там занимают мужчины. Это опять-таки говорит о том, что вот эти гендерные стереотипы, установки, которые определяют выбор профессии, перевес именно мужским таким более высокооплачиваемым, там именно топовые позиции занимают мужчины.
9: Хорошо, давайте вот вернемся чуть-чуть назад, вновь, так сказать, начнем с истоков, так сказать, рождения вот этих вот гендерных стереотипов, как они в нас закладываются. А как найти вот эту вот золотую середину, так скажем, чтобы не совсем переворачивать все с ног на голову в воспитании ребенка, но и при этом, чтобы вот эти вот стереотипы не давили. Условно, ну вот девочка не хочет играть в куклы, ну вот, ну, или мальчик не хочет играть в машинки. Но все равно я думаю, что хочешь не хочешь, как-то это вызывает какой-то диссонанс, если у ребенка такие вот предпочтения нестандартные возникают.
10: Здесь бы я отметила, что мы должны различать как бы различного уровня гендерные стереотипы. Угу. Есть негативные гендерные стереотипы, да, а есть позитивные. Вот тоже такой момент, да, и вы правильно заметили, если девочка не хочет играть в куклы, она хочет взять конструктор или машинку, мы не должны ей запрещать это делать. Это должен быть выбор, право выбора. Вот про то, что мы говорили, как это ограничивает в будущем свободу. Если родители будут понимать, что их дочь хочет именно выбирать какие-то мужские там игры, да, либо потом поступать в университет на технические специальности, просто мы не должны запрещать это делать. И тогда будет эта золотая середина, тогда дети будут с раннего возраста усваивать, что мальчики тоже могут помогать мамам, они могут готовить, уборкой заниматься, ну, как бы такие безобидные именно сферы деятельности, но они будут хорошо влиять уже потом на процесс вторичной социализации во взрослой жизни.
9: А я напомню, вы слушаете шоу «С толком» у микрофона Полина Тарасевича. В гостях у меня научный сотрудник Института социологии Национальной академии наук Беларуси Олеся Соловей. Обсуждаем гендерные стереотипы. А теперь давайте поговорим о самой такой болезненной теме – феминизм. У многих он ассоциируется с агрессией, с дискриминацией мужчин, но по факту это ведь вообще не так. И с чем связано такое восприятие?
10: Я бы отметила, что истоки такого восприятия, они идут из трансляции именно понятия феминизма в СМИ, в стереотипах, которые вокруг него именно образуются. Потому что если мы говорим про само понятие феминизма, это прежде всего система идей и общественное движение, которое направлено на равноправие женщин и мужчин. Почему это воспринимается как агрессия? Здесь вот, я думаю, стоит сказать об именно истоках, потому что исторически, когда зарождался феминизм, он был связан с суфражизмом, когда женщины боролись за свои права, за избирательное право, за право голоса. И тогда, возможно, нужно было применять радикальные меры, чтобы женщины достигли этих прав. Но, как сегодня, современный феминизм, женщины, они уже не борются за свои права, потому что это сделали женщины наших предыдущих поколений. Он у нас уже воспринимается как либеральный феминизм, вот, к примеру, четвертая волна феминизма. И они уже нацелены на решение конкретных точечных проблем, с которыми сталкиваются женщины во всем мире. Это, опять-таки, гендерные стереотипы, которые нужно развенчивать. Это борьба с дискриминацией, с неравной оплатой труда, с сексизмом, да, с газлайтингом, возможно, с какими-то проблемами личного характера, с тем же самым буллингом. И мы видим, что эти проблемы, они характерны для всего именно общества, они социальные, не связанные, ну, с тем же самым полом, с разделением, потому что есть проблемы дискриминации мужчин в том числе. И мы должны говорить, что женщины, они не борются с мужчинами, они за равные права, вне зависимости от пола.
9: И в моем вообще понятии феминизм — это в первую очередь право выбора. Право женщины быть такой, какой хочет она в первую очередь, а не такой, какой навязывает общество. Ну вот для меня это так.
10: Я с вами полностью согласна, я разделяю, да, ваше мнение. И просто я хотела бы еще добавить, да, немного про феминизм, что именно современный феминизм, он еще затрагивает, так сказать, проблему такую общественную, как интерсекциональность. Мы уже не смотрим конкретно на пол, на мужчин и женщин. Мы уже учитываем их возраст, гендерный эйджизм, например. Мы учитываем их классовое положение, их уровень образования, социальный статус. И уже в этой совокупности мы можем, опять-таки, изучать вот эти гендерные установки, смотреть, как они влияют в зависимости от различного положения женщин.
9: Это, получается, я правильно поняла, что феминизм как бы на это ориентирован, чтобы это исключать. Вот гендер, вот это вот эйджизм, вот это вот все, верно?
10: Да, современный, потому что у нас всегда феминизм, как бы это борьба за права мужчин и женщин, а уже современный этап, вот это понятие интерсекциональность, когда несколько факторов. Мы должны учитывать, что есть какой-то общий уникальный опыт для всех женщин, ну, путь домашней обязанности, рождение, воспитание детей, но есть уникальный, особенный, в зависимости от возраста, потому что на разном этапе жизни женщины сталкиваются с различными проблемами.
9: Да, естественно.
10: Есть так расовый феминизм, ну, это уже для глобальной повестки, да, там афро-вума-феминизм, потому что женщины, которые афроамериканки, у них другие проблемы, не такие, как, например, у женщин-славянок. Очень много вопросов, да.
9: И в том числе феминистки сейчас ориентированы на исключение домашнего насилия. И давайте пройдемся по данным этого жестокого проявления, так сказать, гендерного дисбаланса. Статистика растет или падает? Ну, будем говорить, понятное дело, про Беларусь в первую очередь.
10: Но прежде я хотела бы сказать, что мы должны понимать, что вообще любые темы, да, аспекты, связанные с домашним насилием, они очень чувствительны. И в процентах 80-85 случаев эти инциденты домашнего насилия могут не доходить там до полиции, либо до служб занятости. Тем самым характерно для всего мира, в том числе для Беларуси, вот эта скрытость и латентность данной проблемы. Если мы говорим в мире, то каждая третья женщина за свою жизнь сталкивалась именно с домашним насилием. Если мы говорим про Беларусь, то статистика, она, да, она падает, это зафиксировано, несмотря на то, что также характерно, что каждая третья женщина в Беларуси на протяжении всей жизни сталкивалась с домашним насилием. Но, к примеру, хочу еще пояснить, что вот в 2024 году было проведено исследование, где эта проблема затрагивалась, что существуют различные виды домашнего насилия. Физическое, психологическое, экономическое, сексуально, а также впервые изучалось насилие посредством современных технологий. Интернет-насилие вот в среде. И, к примеру, в нашей стране каждая третья белоруска, она сталкивалась с психологическим насилием, да, 15% белорусок сталкивались с физическим насилием, 13% с экономическим, да, меньше всего с сексуальным насилием 3%, и 16% посредством технологий.
9: Посредством технологий, извините, что перебила, интернет. Это получается шантаж какой-то именно...
10: Да, ну, явный как бы пример, это когда без вашего ведома в ваших соцсетях вам высылают какие-то непристойные, к примеру, да, фотографии, либо какой-то контент непристойный. И вот 16% женщин зафиксировано сталкивались с этим видом насилия. Но если мы говорим точечно по статистике, да, вот даже по гендерной, да, мы можем устойчиво зафиксировать именно снижение. Если в 2008 году было зафиксировано 2130 случаев, да, женщин, которые сталкивались с насилием, то уже в 2025 году 1275 таких случаев. Мы видим, что снижение есть. Но стоит сказать, что ежегодно в органы внутренних дел регистрируются порядка 80 тысяч сообщений о домашнем насилии. И опять-таки подчеркну, так как эта тема очень скрытая и латентная, не всегда эти факторы мы можем выявить.
9: Угу. Ну, в целом, я думаю, намного на то, что снижается, как бы вот этот вот, снижается этот уровень, влияет и то, что мы стали активнее поднимать эту тему, потому что очень довольно-таки больная. И вот в связи с этим я бы хотела уточнить такой момент. Есть ли запрос среди белорусской молодежи на гендерное равенство, так скажем?
10: Запрос есть. Mm-hmm. И он, знаете, проявляется прежде всего в том, что уже есть интерес к этой тематике. К тематике вот именно гендерного равенства, гендерных стереотипов. Опять-таки вот этих мероприятий, которые связаны с профилактикой гендерного насилия, гендерной дискриминации. Мы проводим, да, даже в рамках нашей организации различные воркшопы, семинары, да, которые направлены на, я бы сказала, гендерное просвещение, гендерное знание. Потому что мы должны минимизировать эти стереотипы, а это только посредством образования. Да, какие-то курсы образовательные, они внедряются уже даже в университеты. Есть гендерная социология, есть основы даже ведения именно семейной жизни, в рамках которых мы должны говорить о том, что гендерные роли между мужчиной и женщиной, они равноправными, должны разделяться, быть взаимозаменяемыми. И мы видим этот интерес среди молодежи. Более того, хочу отметить, что вот мы с 23-22 году начали изучать вот эти гендерные стереотипы, как они воспринимаются у нас в обществе. И мы отмечаем, что молодежь там, до 31 года, уже больше процент и мужчин, да, и как бы и женщин, они не согласны с тем, что карьерный рост, к примеру, более важен для мужчин, чем для женщин. Угу. Уже трансформируется в сознании вот этот стереотип, что карьера – это мужчина, а женщина – это семья и приватная сфера.
9: Вот и вот в связи с этим бытует мнение, что как раз-таки женщине сложнее совмещать профессию и семью. Согласны ли вы с этим? И если да, вдруг, то какие социальные механизмы могли бы эту ситуацию изменить?
10: Ну, я хочу сказать, что да, с этим мнением я согласна, потому что это все-таки факт, и он подтвержденный. Вот по результатам наших исследований, да, Института социологии, мониторинга, который мы ежегодно проводим, и мужчины, и женщины, большинство, да, более 60% отмечают, что да, женщине сложнее сочетать семейные профессиональные роли, чем мужчины. Более того, я хочу отметить, что там порядка 77% населения считают, что с двойной нагрузкой женщины сталкиваются чаще. Опять-таки, это влияние вот этих гендерных стереотипов и...
9: Вторая смена, так называемая.
10: Вторая смена, да. Я бы даже выделила, что женщины, они как бы задействованы в третьей смене, если мы разделяем карьеру, воспитание детей и домашние обязанности. Вот как бы три смены. И какие социальные механизмы, да, могут это решить? Но я хочу отметить, что если мы говорим про государственный уровень, здесь уже у нас много чего сделано, да. Нужно именно искать причины в внутрисемейных отношениях. И вот по результатам исследований на первом месте, да, что, по вашему мнению, способствует гармоничному сочетанию семейных и профессиональных ролей, белорусы отметили помощь мужа, супруга, партнера. Понимаете, на уже, ну и дальше именно в пятерку факторов вошли такие, как гармоничные взаимоотношения в семье, большая вовлеченность отцов в воспитание детей, помощь близких родственников. О чем это говорит? О том, что именно не хватает вот этого понимания и развенчивания стереотипов для именно мужской части населения, для того, чтобы они больше вовлекались в домашние обязанности. И тогда это позволит именно сократить двойную нагрузку для женщин.
9: Ну вот как минимум сейчас же ввели, получается, вернее, он и давно уже существует, вот этот вот отпуск для отцов. Вот. Но если, например, там, по-моему, 10-е года, где-то так, был ниже процент, реже мужчины брали такой отпуск, то сейчас берут чаще.
10: Да, этот момент мы положительно наблюдаем, да, мужчины уже действительно, они больше вовлекаются именно в воспитание, да, даже на этапе рождения ребенка. Даже на улицах мы можем замечать больше мужчин, которые гуляют с ребенком и ходят с колясками, потому что раньше такого было намного меньше. О чем это говорит? О том, что диспозиции в семье между супругами, они могут быть взаимозаменяемыми. И здесь вот про что мы говорим, да, про вот это гендерное равенство, что уже у нас идет не ты обязан, потому что ты мужчина, либо ты женщина, а это личный выбор, который зависит от возможностей и желаний человека.
9: Теперь давайте уже перейдем конкретно к женщинам в науке. Существует так называемый эффект Матильды, когда мужчинам приписывали вклад женщин. А актуально ли это сейчас и вот для Беларуси?
10: Это хороший вопрос, да, я бы вот сразу начала с того, что почему вообще возникал вот этот эффект Матильды, да, чтобы понимать ситуацию. Потому что исторически наука, она долгое время считалась исключительно мужской сферой деятельности. И вот этот андроцентризм в науке, он порождал вот эти системные барьеры, с которыми сталкивались женщины на протяжении долгого исторического времени. И да, конечно, в истории есть такие факты, когда приписывали именно достижения женщин-мужчины, получали Нобелевские премии. Вот, ну, сейчас для именно глобальной такой мировой повестки это, ну, не характерно. В Беларуси, я бы тоже сказала, это не характерно. Таких случаев у нас как бы нет. Вот здесь мы больше как бы должны говорить о том, что и женщины, и мужчины, они вносят вклад в развитие науки в Республике Беларусь. И, кстати, по данным нашего исследования, мы задавали вопрос, вклад именно женщин-ученых в вашу область знания столько же велик, как и мужчин? Более 80% и мужчин, и женщин отметили, да, он как бы велик, да, на, как бы на равных. И здесь бы я еще обратила внимание на такое понятие, которое противоположно эффекту Матильды, это эффект Матвея. Угу. Когда чаще научное вот это призвание получают именно люди, у которых более высокий научный статус и авторитет. Вот. И, ну, просто для рассуждения, потому что все-таки статистика показывает, что больше у нас докторов наук мужчин, больше такие высокие звания научные, как члены-корреспонденты, академики у нас занимают мужчины. И вот в этой, как бы, связи, если мы сравниваем, то здесь есть определенная именно диспропорция, какая-то гендерный дисбаланс.
9: А в целом, если женщины, девушки выбирают карьеру в науке, технологиях, математике, сталкиваются ли они с дополнительными сложностями или, наоборот, ощущают поддержку?
10: С точки зрения, ну, государственной поддержки, здесь как бы у нас созданы все условия для творческой, научной самореализации, образовательной. Здесь мы не можем делить по полу, что есть какие-то там особые, да, условия. Начиная со школьной скамьи, если женщина, девушка хочет заниматься наукой, она посещает кружки научные, как бы здесь у нас нету такого ограничения. Но я бы хотела отметить, может быть, несколько таких общих проблем, да, с которыми могут сталкиваться женщины в науке. Ну, во-первых, это характерное для всех женщин, это двойная нагрузка, которая есть, да, потому что женщины, которые в науке, они также и могут быть матерями, они могут состоять в семейно-брачных отношениях. Эта проблема характерна, потому что большинство и женщин-ученых, и мужчин-ученых также отмечают, что женщины-ученые сложнее сочетать им профессиональную научную деятельность и семейные обязанности. Этот вопрос есть. Также я бы еще обратила внимание на такие проблемы, как формирование успешных именно ролевых моделей для женщин-ученых в тех же самых STEM-науках, да, вот технология, потому что по мировой статистике, и мы в Беларуси эту статистику подтверждаем, женщины реже идут в технические специальности. Меньше всего у нас женщин в технических специальностях, больше всего это медицина, самая феминизированная область знания, биологические науки, социальные науки. И когда будет больше вот этих ролевых моделей, успешных для женщин, да, профессиональной солидарности женской и мужской, то тогда будет больше женщин, которые будут выбирать именно вот в сферу в науке, технологиях и математике.
9: А тогда давайте уже в целом будем говорить уже о будущем, так сказать, под конец. А какие изменения в гендерных установках вы считаете наиболее реальными и позитивными для нашего общества в ближайшие, ну вот, лет 5-10?
10: Прежде всего, я бы сказала, что это трансформация именно негативных стереотипов в общественном сознании, да, в сторону эгалитаризации, да, то бишь именно равного участия и мужчин, и женщин в различных обязанностях домашних, да, что позволит опять-таки именно снизить двойную нагрузку женщин. Так бы же я отметила, что необходимо переформатировать образ гегемонной маскулинности, токсичной маскулинности, да, потому что, чтобы наши мужчины ассоциировались не только с властными, сильными, да, которые добытчики, защитники, но также они проявляли эмпатию, они были более дружелюбными, понимали женщину. И такой еще вот один момент, это именно повышение гендерной культуры населения, в том числе молодежи, для того, чтобы развенчивать эти стереотипы, чтобы гендерные установки не влияли на их выбор, как на именно фоне образования, в каких-то уже в процессах вторичной социализации, в процессе выбора профессиональной сферы. И вот именно посредством повышения гендерной культуры, я думаю, мы придем к тому, что уже, да, в ближайшие 5-10 лет лет станет у нас меньше, возможно, людей, которые будут поддерживать, да, вот эти негативные гендерные стереотипы.
9: Ну, надеемся, что действительно такое произойдет, потому что, казалось бы, кажется, что вот это вот все давным-давно в прошлом, вот эти вот гендерные установки, но реальная жизнь показывает, что вообще нет, продолжается какое-то, ну, хочешь не хочешь, какое-то давление именно вот с позиции негативных вот этих вот гендерных стереотипов. Вот, про домашний быт какой-то вот на насаждение, зарплаты, плюс еще какие-то стандарты внешности. Вот, поэтому очень надеемся, что наше общество будет стремиться к тому, чтобы мы все жили в мире и согласии, как бы это сейчас ни звучало. Ну, на этом все. Полная запись программы будет доступна на нашем сайте radiosfm.by. В студии работала Полина Тарасевич. До свидания.
0: Шоу «С толком» на Радиус FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiosfm.by. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачно с прояснениями. Временами пройдут дожди, ночью сильные дожди, днем в отдельных районах грозы, ночью утром местами слабый туман. В Минске ночью плюс 8-10, днем 11-13 тепла. В Витебске и Гродно ночью 8-10, днем 13-15 выше 0. В Гомеле и Могилеве ночью 7-9 тепла, днем плюс 14-16. В Бресте ночью 8-10, днем 14-16 градусов. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш,
3: я с вами.
1: Ювентус.
4: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор.
11: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
2: Прошли те времена, когда пакетик с чаем заваривался два раза. Теперь я вырос и делаю это трижды.
3: Неплохо.
1: Слушай, слушай, пробудителей. Завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Raise back your butt. Right then, well, around the world.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Не так давно интернет по карточкам и кнопочные телефоны. На 4-м Всебелорусском народном собрании масштабную информатизацию делают национальной целью. Сегодня Беларусь – мощный IT-кластер. Умные города, мгновенный онлайн-банкинг и скоростной интернет в любой точке страны – это сегодняшний стандарт жизни.
2: Технологии будущего строятся сегодня. 30 лет Всебелорусскому народному собранию. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жили-были Настя и Полина. Они дружили с первого класса, сидели за одной партой, вместе ходили домой, знали секреты друг друга, а потом однажды поссорились. Из-за пустяка. Одна не позвала другую гулять. Но

0: За этим пустяком быстро появились обиды, сообщения без ответа и демонстративное молчание. К вечеру обе уже думали: все, больше мы не подруги.
1: И все из-за одной прогулки?
0: Часто ссора становится болезненной не из-за самого события, а из-за того, что человек в нем услышал. Меня не выбрали, я ей больше не нужна. Особенно в близкой дружбе. Чем важнее человек, тем сильнее могут задевать его поступки.
1: А если обе обижены и ни одна не хочет первой мириться?
0: Тогда дружба может закончиться не потому, что люди больше не нужны друг другу, а потому что каждый ждет первого шага от другого. Здесь очень помогает одна простая вещь – говорить не обвинениями, а о своих чувствах. «Не, ты специально меня игнорируешь, а мне было обидно, когда ты ушла гулять без меня. Я почувствовала, что больше тебе не нужна».
1: Но разве это не звучит слишком серьезно для школьной ссоры?
0: Наоборот, такие разговоры учат дружить по-взрослому. И еще важно дать другому человеку возможность объяснить свою сторону. Возможно, он вообще не хотел причинить боль.
1: А если все-таки виновата именно подруга?
0: Тогда можно признать свою обиду и все равно решить, чего хочется больше – доказать свою правоту или сохранить отношения. Иногда первая серьезная размолвка даже делает близкую дружбу крепче, потому что после нее друзья узнают важную вещь – мы можем не соглашаться, обижаться и все равно находить дорогу друг к другу.
1: Значит, дружбу проверяет не отсутствие ссор?
0: Нет, ее проверяет то, как люди умеют возвращаться после них.
2: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM.

0: скоро и очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Наталья Еленская. Добрый вечер. Стоимость квадратного метра жилья с господдержкой не должна превышать среднемесячную заработную плату, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на совещании о перспективах жилищного строительства. Что касается качества возводимых объектов, то, по словам белорусского лидера, строить надо так, чтобы человек мог сразу вселиться в дом или квартиру и жить там. Занять место в электронной очереди на границу можно будет прямо со смартфона. Государственный таможенный комитет Беларуси разрабатывает специальное мобильное приложение, запустить которое планирует к концу года. Сервис станет доступен из любой точки страны, как для легковых автомобилей, так и для грузовиков. Услуга предварительного бронирования востребована. Заранее место в очереди сегодня оформляют 65% водителей. В Минске на автомобилях больше не оставляют бумажные уведомления о нарушениях правил платной парковки. Узнать о зафиксированных фактах неоплаты автовладельцы теперь могут онлайн на сайте учреждения парковки столицы. Для удобства водителей запустили и СМС-информирование. Чтобы получать сообщение о нарушениях, достаточно зарегистрироваться в личном кабинете на «Парковка.бай» и подтвердить права на свой автомобиль. 5 крупнейших телеканалов США приостановили совместную трансляцию мероприятий с участием Дональда Трампа в знак протеста. Поводом стало решение Белого дома лишить аккредитации 3 средства массовой информации. Пострадавшие издания уже обратились в суд, заявив о нарушении первой поправки к Конституции США о свободе прессы. Сотрудницы с именем Екатерина чаще остальных страдают от эмоционального истощения и хронической усталости. Согласно исследованиям, эта группа широко представлена в бухгалтерии, финансах и сфере подбора персонала. Вторую строчку в рейтинге выгорания заняли Александры. Они чаще всего работают в IT и руководят отделами продаж. Третью позицию разделили Анны и Дмитрий. Это был заключительный на сегодня выпуск новостей о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачно с прояснениями. Временами пройдут дожди, ночью сильные дожди, днем в отдельных районах грозы, ночью утром местами слабый туман. В Минске ночью плюс 8-10, днем 11-13 тепла. В Витебске и Гродно ночью 8-10, днем 13-15 выше 0. В Гомеле и Могилеве ночью 7-9 тепла, днем плюс 14-16. В Бресте ночью 8-10, днем 14-16 градусов. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш,
2: я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
6: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования: высшее техническое образование, владение ПК, Word, Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. Пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
0: Реклама.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бетера. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: рекламы. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Тройку лидеров нашего масштабного топ-чарта в прошлый раз замыкали Tame Impala и Jenny с треком «Дракула». На второй позиции располагались Шакира и Burna Boy «Дай, дай». Золотую медаль нашего рейтинга в прошлый раз забрали Hugel, Email Angel и Ultranate «I'm moving to the sun». Кто эти красавчики, которые окажутся на музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в 17 часов, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

0: Алиса, как слушать музыку без подписки?
1: Все просто. Слушай Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить.

0: автомобили понятно, полезно и без гаражных разговоров. «Рули легко» с Олесей Матусевич на Радиус FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Казалось бы, купил новую крутую машину, базовые знания есть, все функции известны, можно ехать. Но что, если я скажу, что у твоей машины намного больше функций, чем ты можешь себе представить? Да, понимаю. Смотреть видеоуроки или читать статьи, инструкции не всегда хватает времени. Поэтому сейчас я расскажу тебе о них буквально за 2 минуты.
0: «Рули легко».
2: Например, ты знала такой функции, как настройка ремней безопасности? Да, мы все привыкли к тому, что они висят себе, никого не трогают и все пользуются, даже если неудобно. Но на самом деле в большинстве машин существует регулировка этих самых ремней. Это довольно важная функция, про которую часто забывают, а в некоторых новых машинах ее вообще перестали делать. Она находится на кнопке у верхней петли ремня, так что ты с легкостью можешь ее регулировать под свой рост. Еще одна неочевидная функция – это блокировка подачи топлива. На автомобилях с ДВС подача топлива в двигатель может автоматически прекращаться даже после незначительного ДТП. Технически машина уже готова продолжать движение, но мотор не запускается по непонятным причинам. Что делать? Тебе нужно найти под капотом или в салоне специальную такую кнопочку аварийного отключения подачи топлива и нажать на нее. Все. Главное перед этим убедиться, что бензин точно нигде не подтекает. Еще одной неочевидной функцией является просушка свечей без их снятия.
3: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
2: На самом деле, это устройство, которое запускает двигатель. Так вот, в условиях зимы очень полезна функция их просушки. Достаточно просто нажать педаль газа до упора и запустить стартер. Главное, не доставать их из машины. На этом все. Не забывай включать поворотники и смотреть по сторонам. С тобой была Олеся Матусевич.
0: Пристегни ремень и рули легко на Радиус FM. Радиус FM.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра облачно с прояснениями. Временами пройдут дожди, ночью сильные дожди, днем в отдельных районах грозы, ночью утром местами слабый туман. В Минске ночью плюс 8-10, днем 11-13 тепла. В Витебске и Гродно ночью 8-10, днем 13-15 выше 0. В Гомеле и Могилеве ночью 7-9 тепла, днем плюс 14-16. В Бресте ночью 8-10, днем 14-16 градусов. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно всегда.

0: Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с БТРа? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в БТРа именно ты главный герой. БТРа. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
6: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется слесарь-ремонтник 6-го разряда. Требования: среднее специальное техническое образование, опыт обслуживания санитарно-технических систем и оборудования, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты».

слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Реклама.

0: Радио ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Временами пройдут дожди, в отдельных районах грозы. Днем в Минске плюс 11-13, в Витебске и Гродно плюс 13-15, в Бресте, Гомеле и Могилеве 14-16 градусов тепла. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ – волна топовой музыки.

Кто взрывает мировые чарты? Кто забирает главные награды? Женщины задают тренды. Мы ставим их на повтор. Год белорусской женщины на Радиус FM.

Заходи на сайт radiosfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiosfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная

Радіус FM. Музика днем і ночі. Радіус FM. Волна топової музики.

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Временами пройдут дожди, в отдельных районах грозы. Днем в Минске плюс 11-13, в Витебске и Гродно плюс 13-15, в Бресте, Гомеле и Могилеве 14-16 градусов тепла. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Топ-чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
0: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты. Голосуй на сайте radiusfm.com.

0: На Радиус ФМ выходные начинаются в пятницу.
1: В движении.
0: Это 3 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
1: В движении.
0: Слушай «В движении» на Радиус ФМ

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Временами пройдут дожди в отдельных районах грозы. Днем в Минске плюс 11-13, в Витебске и Гродно плюс 13-15, в Бресте, Гомеле и Могилеве 14-16 градусов тепла. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: сказал, что петь надо потише. Делаем звук погромче, потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Временами пройдут дожди, в отдельных районах грозы. Днем в Минске плюс 11-13, в Витебске и Гродно плюс 13-15, в Бресте, Гомеле и Могилеве 14-16 градусов тепла. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ – волна топовой музыки. Catch the